со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Если нам когда-то в этой жизни встретиться.

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами.

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

А пока в поле ты.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Эх, Люба, братцы, 104.9 FM в Ейске. Включай.
2: Казак FM.
1: Казак FM.
3: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как на полуострове дорожный контроль усилят, какой поезд отменили и где улицы города в живые мастерские превращаются. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму летом усилят дорожный контроль. Сотрудники госавтоинспекции начнут чаще патрулировать сельские территории полуострова. Маршруты разработаны заранее с учетом аварийности на конкретных участках. На трассу выйдет моторизированный батальон на спецмотоциклах. Поезд Таганрог-Керчь отменят 17 июня. Пассажирам вернут деньги за билеты без штрафов и дополнительных сборов. Для поездки в Таганрог можно купить билеты на поезда через Ростов-на-Дону. Напомню, оперативный штаб Республики Крым принял решение с 10 июня изменить схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. В Севастополе началось настоящее лето, и улицы города вновь превращаются в живые мастерские. Воспитанники детской школы искусств проводят свои пленэры у стен древних храмов на залитых солнцем набережных и в прохладной тени платанов. Под наставничеством педагогов юные мастера учатся ловить свет, чувствовать архитектурный ритм города и переносить эту любовь на бумагу. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Береговое под Феодосией. У вас сегодня ясно. Воздух прогреется до 26 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак FM».
1: Казак FM.

0: Просыпаться приятнее, если на мелодии будильника стоит твоя любимая песня. Друзья, утро, это ж настроение. А какое настроение без музыки? А песни на Казак FM сделают ваш понедельник бодрым и позитивным. А в студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зиттер. Начинаем утро вместе с нами.
1: Доброе утро. Этот новый день мы начинаем с самой, как мне кажется, интригующего эфира недели. И, друзья, я сегодня, вот, Андрей, проснулась с мыслью. А что, если бы утром вместо прогноза погоды нам бы давали прогноз нашей жизни? Ну, например, на неделю, месяц или год вперед.
0: О, тогда бы мы знали, что где мы окажемся через 5 лет, будет ли твой проект успешным, ну и все, что с этим связано. Друзья, вы бы хотели знать свое будущее? Если да, то напишите нам на номер 928-401-2020, мессенджер Макс, ждем ваше сообщение, порассуждаем сегодня на эту тему. Ну а далее ваши любимые мелодии, место разминки.

0: Так FM.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» в «Автофинанс Банк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
4: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-Кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-Кредит онлайн». Подробности по телефону /25/18.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-Кредит ООО». Генеральная лицензия Банка России № 25/18. Реклама, не оферта.

0: Вот, Александра, у меня для тебя сразу такой вопрос, который, ну, может тебя взбодрить не хуже двойного экспресса. Вот, представляешь, тебе вот кто-то звонит или смс приходит и говорит, мы можем прислать тебе смс ровно, вот, допустим, с одним фактом из твоего будущего. Вот одно предложение, что, на что ты согласилась.
1: Слушай, ну, мне кажется, звучит прям вот интригующе, но немного как-то настораживает.
0: Ну, вот что бы ты выбрала
1: одна смс-ка с одним из фактов из будущего. Ну, это страшновато.
0: Подожди, что бы ты хотела вот узнать, выбрать, если вдруг, ну, такое случилось бы? Вот всем же интересно будущее.
1: Я бы, наверное, ну, скорее всего, не хотела бы знать, потому что вся прелесть жизни в ее непредсказуемости. А вдруг-то написано что-то не то, что я хочу услышать. И с этим вот знанием так будет, ну, я же девочка, у меня все чешется.
0: Подожди, а ну вот смотри, а, допустим, у кого-то проект сегодня какой-то важный, сдача, допустим, проекта, и человек присылает, вы сдадите проект, удачно, все, ну это же бодрит. Или, допустим, приходит такой смс тебе и говорят, сегодня в этот день произойдет у вас одно событие, но очень хорошее. Ну да, думай, какое, но оно же произойдет, это же радует.
1: Ну ладно, хорошо, знаешь, какое бы я хотела сообщение получить? Наверное, когда я наконец-то куплю ту самую машину, о которой я очень давно мечтаю, вот серьезно.
0: Вот, кстати, по поводу автомобиля, у меня даже многие друзья говорят, интересно, а куплю я себе еще раз новый автомобиль, те, которые поменяли уже их по три раза.
1: Еще раз.
0: Девушки зачастую суженого ряженого своего вся говорят, а будет ли он, а какой он придет, наверное, да, вот такое сообщение тебе с утра приходит. Вас ждет суженый ряженый на вашем новом...
1: Открывайте дверь.
0: На вашем новом автомобиле. Я бы так даже это сказал.
1: Слушай, ну может быть тоже как вариант неплохо, конечно.
0: Ну а почему бы и нет? Но зато мы точно знаем, что с утренним шоу «Алло, село» всегда бодро, весело, и откликайтесь нам.
1: Да, друзья, об этом мы еще с вами поговорим, как бы вы поступили, да, зная наперед свое будущее, пишите нам в Максе плюс 7 928 401 2020. Обязательно зачитаем ваши все сообщения, рассказывайте, делитесь.
2: Алло, село! Здравствуйте, я Татьяна.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а откуда берутся вулканы?
3: Они зарождаются глубоко под землей, растут на ее поверхности.
0: Как это под землей? Там какая-то гигантская печка?
3: Именно так. Внутри нашей планеты...

0: На глубине 70 километров просто настоящее пекло. Там температура некоторых пород достигает 1600 градусов. Это так горячо, что эти самые породы плавятся и превращаются в огненную жидкость. Она вязкая и очень похожа на густую смолу.
1: Ничего себе! Мы живем над огненной рекой?
0: Скорее, над огненным океаном. И вот в некоторых местах он вырывается на поверхность Земли. Так и получается вулкан. Гора, из которой вырываются наружу магма, газ и пепел.
1: А что такое магма?
0: Это как раз та жидкая раскаленная смесь, которая по дороге на поверхность захватывает все, что попадается ей на пути.
1: Ух ты! Хочу увидеть настоящий вулкан. Можно?
0: Конечно. В нашей стране это можно сделать, например, на Камчатке. Там вулканы извергаются довольно часто. Но это очень опасно. Поэтому ученые внимательно следят за поведением вулканов и могут предсказать, когда будет извержение, чтобы люди могли уйти или уехать в безопасное место, и чтобы никто не пострадал.
1: Ой, папочка, давай тогда посмотрим издалека, а то ты не очень быстро бегаешь.
2: Папа знает.

0: будущее принадлежит тем, кто рано встает, рассуждают философы. И сегодня мы тоже с вами порассуждаем, а мы это Александра Вольская и Андрей Зитер. И сегодня мы говорим о том, хотели бы вы знать свое будущее.
1: Ты знаешь, мне вот думается, что готовиться к будущему, это как вот попытаться сложить простыню на резинке.
0: Да?
1: Никто толком не знает, как это делается, но все делают вид, что они справляются.
0: Да, друзья, и у нас уже в Максе прилетело сообщение от Татьяны такое. Мы так с Андреем почитали, очень позитивно.
1: Улыбнулись,
0: вспомнили прошлое, особенно я. Сейчас расскажем, прочтем, про что Татьяна нам написала. Доброе утро, Казак ФМ. И вам, Татьяна, доброе утро. И что она пишет? Мне кажется, не нужно знать, что будет впереди. Интересно было бы жить жизнь полна сюрпризов и неожиданностей. Все идет своим чередом. Например, сейчас уже заранее знают пол своего ребенка, потому что есть УЗИ. Андрей, как
1: будто... Вот, кстати, да, хочется продолжить эту тему. Вот в наше время не было никаких УЗИ, и вообще был ребенок, это действительно как дар свыше вот был, да, никто не знал. И потом, когда ребенок появился на свет, знала об этом только мама, то есть о поле ребенка, я имею в виду,
0: да.
1: Только мама, да, и вот папа, мы возле дома, там, кто, и вот в окно тебе показывают, говорит, кто, они говорят, там, девочка или мальчик. И вот это, мне кажется, та неожиданность радостная, приятная, которую, может быть, и не стоит как-то
0: знать. Слушай, да, но по поводу пола ребенка, вообще, мне кажется, это такое таинство, да, когда...
1: Конечно.
0: Не так, как сейчас вот эти гендер-пати, как говорится, такое нерусское слово, да, вот эти вечеринки, где...
1: Мы не знаем это слово.
0: Мы не знаем, мы против, да, иностранных слов.
1: Мы не против иностранных слов, мы как бы, да, они имеют право присутствовать, потому что из поколения там в поколение, от времени во времени слова заимствовались, они приходили в русский язык, и мы ими пользуемся, и уже считаем их нормальными. Но я все-таки за такую нашу русскую, сказал бы я, традиционность, вот чтобы, допустим, ну не знать, ну это же пол ребенка, да это же так здорово.
0: Да и вообще, зачем всем рассказывать, какой пол у тебя? Потом,
1: так, давай,
0: когда родится.
1: Типа, да, пусть они сами люди разберутся.
0: И Татьяна еще, да. Что она говорит, что когда...
1: Да, она и рассуждает на эту тему, что тоже бы не хотелось бы знать, а зато сюрприз, о чем мы сейчас с тобой и говорили. Допустим, мы, конечно, ну такие мы не ясновидящие же с тобой абсолютно, но мы точно знаем, что у нас впереди рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», в котором мы рассказываем о части культурных мероприятий, которые проходят у нас в городе.
0: Да, да, абсолютно согласна с тобой. Друзья, ну а вы пишите нам в Максе, рассказывайте, знали. Хотели бы вы знать про будущее, пишите нам в Максе. +7 928 401

0: Только пуля казака с коня собьет.
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: прекрасное утро понедельника. Встречаем вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» в студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: И, кстати, мы с Андреем предлагаем вот чуть-чуть уже заглянуть в будущее и куда можно сходить в Краснодар. В Краснодаре в ближайшие дни.
0: Культурные мероприятия не заставят себя ждать.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Начнем с экскурсии по выставке «Восточная душа поднебесная». Музей имени Фелицина приглашает на эту, посетить эту замечательную экскурсию. Что там ждет, что можно увидеть, можно познакомиться с творчеством пекинской художницы Динь Шань, чьи работы впервые представлены в России. В экспозиции собрано более 40 работ. Александра, вот только вдумайся, да, мне это интересно стало, выполненных на редкой рисовой бумаге 30-летней выдержки с использованием натуральных минеральных пигментов.
1: Слушай,
0: на это стоит посмотреть.
1: Да, мне кажется, это так интересно. Друзья...
0: Дальше, подожди, у нас что выставка-то она? А выставка раскроет красоту китайской культуры и покажет, вот какое гармоничное сочетание древних традиций с современным искусством. А выставка работает ежедневно, кроме сегодняшнего понедельника, с 2 часов. Так что, друзья, отправляемся завтра.
1: Это же на будущее, правильно?
0: Да, мы же в будущее заглянули.
1: Да. А если вот вы любите балет, то музыкальный театр приглашает на балет «Жизель», и это старинная поэтическая легенда о Виллисах. В полночь, рассказывает легенда, Виллисы выходят и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски, друзья, и игры. Горе путнику, который встретит за им Виллисы, вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танце, пока он не упадет. Тема этой легенды послужила основой для либретто балета «Жизель».
0: Ты знаешь, я вот сейчас просто читаю, почему я улыбаюсь. Друзья, кто едет на работу, не попадите к Виллисам, а то в хороводе так весь день и проведете, но балет стоит посмотреть, интересный он. Мне понравилось. Дальше идем, расскажем еще о выставке. Я еще не все сказал, так выставка называется, это не про меня. Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из коллекции Льва Давыдовича Песка, мастера спорта международного класса, чемпиона СССР и Европы по спортивной акробатике, почетного президента Краевой Федерации. Что в экспозиции? А в экспозиции представлено более 70 произведений из его собрания, около 6000 единиц, представляешь, Саш? Включая работы народных и заслуженных художников России, а также венскую бронзу и антиквариат. А выставка работает так, что на Краснодарский выставочный зал на улице Рашпилевская, 32, и она работает до 21 июня, друзья.
1: Вот так вот. А впереди рубрика приветов и поздравлений, ленивые варенички, друзья мои. А сейчас ваши любимые.

0: у нас рубрика приветов и поздравлений. Конечно же, ленивые варенички. И сейчас мы с Андреем с удовольствием зачитаем, потому что, конечно же, в Максе прилетели ваши сообщения.
1: С добрым утром, Казак ФМ. Хотелось бы поздравить с юбилеем врача-дерматолога Зухру Алибековну из Абинского. Пожелайте всего самого наилучшего, пишет нам Павел. Павел, мы присоединяемся всей командой Казак ФМ к этому поздравлению и желаем крепкого здоровья и побольше улыбаться, чтобы в жизни и будущее было благополучное.
0: И чтобы поменьше обращались, как говорится, за лечением. Да, пусть будут все здоровы.
1: Да, вот,
0: Валентина прислала нам сообщение, и она говорит всем. Я скажу вам сегодня всем здравствуйте, а это значит желает всем добра и любви, здравия, чтобы было общаться с кем. В жизни радости, дарите радость родным, счастья в мире желайте всем. И, в общем-то, всем еще раз здравствуйте, и пусть у всех будет хорошо. Валентина написала нам вот такое здравое сообщение понедельничное.
1: Спасибо огромное. Вот то, что вы присылаете нам сообщение, помогает улыбаться нам, это дарит хорошее настроение, а мы его вам возвращаем через ваши приемники. Мы улыбаемся, сидим здесь. Так что пишите нам на номер 928-401-2020. Ленивые варенички, они происходят у нас в конце каждого часа, так что есть время еще и что-нибудь придумать и найти повод, просто передать привет, а можете кому-то в любви признаться, а вы стеснялись.
0: Кстати, люблю, когда в любви признаются. Вот, это же так здорово и мило.
1: Да, будем ждать. Ну, а еще всем пожелаем, чтобы у вас сегодня произошло какое-то хорошее событие. Отправляемся дальше, ждем новости от Юлии.

0: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас! Цвет, фактура, высший класс! Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать! Цены снижены у нас! Дом построить в самый раз! «Славинский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать!
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как на полуострове дорожный контроль усилят, какой поезд отменили и где улицы города в живые мастерские превращаются. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму летом усилят дорожный контроль. Сотрудники госавтоинспекции начнут чаще патрулировать сельские территории полуострова. Маршруты разработаны заранее с учетом аварийности на конкретных участках. На трассу выйдет моторизированный батальон на спецмотоциклах. Поезд Таганрог-Керчь отменят 17 июня. Пассажирам вернут деньги за билеты без штрафов и дополнительных сборов. Для поездки в Таганрог можно купить билеты на поезда через Ростов-на-Дону. Напомню, оперативный штаб Республики Крым принял решение с 10 июня изменить схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. В Севастополе началось настоящее лето, и улицы города вновь превращаются в живые мастерские. Воспитанники детской школы искусств проводят свои пленэры у стен древних храмов, на залитых солнцем набережных и в прохладной тени платанов. Под наставничеством педагогов юные мастера учатся ловить свет, чувствовать архитектурный ритм города и переносить эту любовь на бумагу. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Береговое под Феодосией. У вас сегодня ясно. Воздух прогреется до 26 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Встречаем утро понедельника. Рабочая неделя. На улице солнце, а в душе радость, в глазах блеск. Андрей Зитер, Александра Вольская.
1: Да, понедельник у нас с вами, друзья. И уже вот прилетело в Макс нам сообщение от Нины. Она говорит, что перед тем, как переехать в Краснодар, я сходила погадать и узнала, что меня ждет. Карты предсказали: не переживай, не пожалеешь. И вот уже 10 лет я радуюсь этому благословенному краю, написала нам Нина. Ну, видишь, как замечательно.
0: Что гадать на картах? Гадайте на картах географических, потому что лето — это время отпуска. Вот лучше, или глобус лучше использовать. Но мы точно знаем с Александрой...
1: И гадать не будем.
0: И гадать вообще даже не будем. Конечно, что ждет нас в этом часе, втором часе утреннего шоу «Алло, село». Конечно, мы порассуждаем на тему «Хотели бы вы знать свое будущее».
1: Да.
0: Мы поиграем в игру во второй половине часа, правильно?
1: Послесловица.
0: Так что призы от радиостанции «Казак ФМ» вас ждут. И в конце часа у нас есть рубрика «Ленивый варенчик», куда можно писать, звонить, присылать поздравления, признание в любви и много чего интересного.
1: Да, совершенно верно.
2: Чистушка для казака от Николая из Краснодара.
3: Утром встал, протер глаза, чем бы мне заняться? А включил «Алло, село», начал разминаться.
2: Реклама на «Казак FM».
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
7: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
11: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
10: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель.
12: Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
15: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
16: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Доброе всем, кто этот понедельник встречает вместе с нами в студии прямого эфира. Андрей Зитер и Александра Вольская. Говорим сегодня про будущее, а именно, хотели бы вы знать свое будущее?
1: И искусственный интеллект уже научился писать стихи, рисовать картины, обыгрывать гроссмейстеров. Друзья, когда же он научится? А может быть, уже и умеет предсказывать будущее, этот наш искусственный-то интеллект?
0: Ну, то есть роботы заменят всех.
1: А люди?
0: А люди будут писать для них мемы в интернете. Как всегда, ничего не меняется.
1: Да, совершенно верно. Андрей, а ты видел рекламу сервисов, кстати, которые предлагают предсказать тебе будущее?
0: Нет.
1: Встречал такое?
0: Подожди, я сейчас не могу понять, о чем ты, но где-то что-то мне попадалось, что типа когда ты там платишь какую-то сумму определенных денег, а тебе типа на смс приходит, да, из будущего, типа тебе какие-то предсказания там присылают.
1: Да, совершенно верно. И ты представляешь такое...
0: Не
1: думаешь? Да, и, кстати, вот могут так тебе нагадать, что ты день не спишь, ночь не спишь, и вообще, да?
0: Подожди, он тебе присылает смс, вы не будете спать ночью, и то есть ты не спишь.
1: Ну, наверное, да.
0: Утром на работу.
1: Слушай, а представляешь, как здорово, вот нам девушка же написала, что она ходила гадалки погадать, а представляешь, больше никаких гаданий на кофейне гуще, никому ходить не надо, чисто цифровое такое предсказание.
0: Да, Саш, я думаю, что это просто придумали для таких отчаявшихся людей, какая-то такая нейросеть пишет просто рандомные тексты, а люди потом верят в это во все, поэтому я всегда говорю, верьте себе, верьте в себя, и это самое главное. Да?
1: Быть реалистами.
0: Вот, знаешь, я каждое утро просыпаюсь, мне, конечно, интересно, что будет в день грядущий, вот, да, меня куда-то там заведет или что-то, да, я всегда говорю, сегодня в этот день произойдет что-то самое хорошее, и ведь... Родные наши, да, обязательно происходит. Так что каждое утро просто, ну, как бы вот, как я, допустим, да, раз себе установочку такую, да, будет хорошее что-то, новости придут хорошие, ребята, друзья чем-то порадуют. И вот, почему я говорю, потому что это действительно работает, потому что буквально вот несколько минут назад мой друг прислал очень хорошее сообщение. В его профессиональной деятельности произошло такое, ну, приятнейшее событие, и это здорово.
1: Поздравим его в вареничках.
0: В вареничках, да, поздравим.
1: Хорошо, друзья мои, ну что, а вы нам пишите, хотели бы вы заглянуть в будущее, да или нет, пишите нам в Макси +7 928 401 2020. Ну а далее отлично.

сотни народов. И у каждого чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын – так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст ачарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал обидать листья. «Не тронь меня», – просило растение. Но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. А чарпын решил отплатить добро. Он сказал пастуху: «Срежь меня и запусти сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему ачарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на ачарпыне – абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструменты исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют ачарпы.

0: Всем доброе утро, это Алло Село, которое вас сегодня в понедельник будет, поднимает вам настроение и делает, конечно же, на всю неделю вперед настроение отлично, замечательно. И будущее уже, да, просто автоматически ваше настроение будет отличным на всю неделю.
1: Почитаем смс-сообщение, которое присылают нам наши радиослушатели. Тема сегодня «Хотели бы вы знать свое будущее», пишет нам Елена. А я бы рискнула, хочу знать дату нашей свадьбы с моим другом, а тот все тянет, никак решиться не может. Было бы здорово иметь такой железный аргумент. Женщины любопытные какие, да.
0: Андрей, ты скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь думаешь о своем будущем?
1: Конечно, думаю.
0: А я там есть?
1: Ой, ты там есть.
0: Значит, у тебя светлое будущее. Андрей Зитер, Александра Вольская. Говорим сегодня про будущее. И вообще это чувство, когда, вот знаешь, будущее, это когда покупаешь себе мороженку, шоколадку, тортик. На будущее, конечно. Идешь домой и понимаешь, что будущее еще никогда не было так близко.
1: Ладно, ладно, Александр, давай, договорились. Твоя взяла. Знаешь, согласен с тобой, что знать будущее, это вот как читать последнюю страницу книги в самом начале. Да? Какой смысл переворачивать остальные, а?
0: Ну да, кстати, вот. Я тут вспомнила свою любовь.

0: любимый фильм детства «Назад в будущее» смотрел?
1: Кто ж его не смотрел-то?
0: Мне так нравилось, когда вот я маленькая девочка смотрю на время, которое сейчас в наше время, да, они же там события происходят, и понимание того, что как здорово и замечательно. Но и там, конечно же, показывается о том, что, ну, нежелательно знать свое будущее. Можно же все испортить и 10 раз там переделывать и возвращаться.
1: А мне нравится фильм про другого героя, которого мы смотрели в детстве и юности, про графа Калиостро, и была вот эта замечательная фраза, на мой взгляд, она мне очень нравилась, да. А где он? В грядущем. Достанем не впервой. Все входили туда. Не гадайте на любовь. Все уже наверху давно известно, друзья.
0: Да, да, да. СМС от Петра прилетела к нам в Макс. И Петр пишет: конечно, хотел бы. Хотя бы, чтобы узнать, кстати, вот, выигрышные номера лотереи. Серьезная темка, да?
1: Как же бы все разбогатели. Неслыханная радость бы, щедрость бы прозвучала, да?
0: Да, совершенно верно. А еще, конечно же, пишет Петр, что знать свою настоящую любовь. Прошлый опыт был бы очень болезненным.
1: Вот, видишь, все-таки сходится к любви. Чаще люди хотят узнать свое будущее в таком в лично-сердечно-душевном плане. Друзья, у нас впереди рубрика «Послесловица».
0: Пишите нам.
1: Пишите нам.
0: Звоните.
1: Да, конечно. Звоните нам на номер Макс 928-401-2020. И что, будем раздавать призы? Вот знать бы еще кому. Да, точно бы.
0: Заглянем в будущее совсем скоро. Не переключайтесь. Оставайтесь.

0: прекрасным настроением, с положительными эмоциями, с улыбкой на устах встречаем мы утро понедельника вместе с нами на волнах радио Казак ФМ в утреннем шоу «Алло, село» в прямой эфир. Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: Всем доброе утро, и сегодня мы говорим с вами о том, хотели бы вы знать свое будущее. Андрей, вот ты знаешь, я бы спросила своего будущего?
0: Давай.
1: Ты там как, будущее-то вообще нормально? А то я тут волнуюсь. Но мне кажется, что, знаешь, она ответит, наверное, каким-то таким смайликом с закатанным глазами. Типа, ну, Саша...
0: Да все у тебя хорошо будет в будущем, не переживай.
1: Саша, ну сколько можно тревожиться? Не тревожиться, все будет просто замечательно.
0: Вот, знаешь, но не только мы с тобой рассуждаем сейчас на эту тему, что нас ждет впереди, какой будет понедельник сегодня, начало вроде недели, надо настроиться как-то морально, бодро, да, вот так. И каждый просыпается утром и думает, что же день-то мне приготовил, да? Главное, проснувшись с утра, вот я всегда говорю, подключайся к волнам сразу Казак ФМ, бодро, весело, информационно, играю. Кстати, у нас, мы до сих пор еще ждем игрока, мы такие с тобой доверчивые, да, что нам сейчас позвонят, и мы поиграем. Номер 928-401-2020, игра «Послесловица», пристоит, тянет руки, где мой обладатель. Пока ждем, давай почитаем смс-ки.
1: У нас уже прилетели смс-сообщения, и написала нам Ольга. Она пишет, что мне кажется, знать нужно только хорошее. Например, что я в ближайшем будущем куплю дом у моря, а плохие новости пусть остаются в тайне. Зачем портить себе настроение заранее? Слушайте, ну так вот, конечно, тоже странно, да, знать хорошее, а плохое не знать. Но уж если знать, так надо все знать и быть готовым ко всему.
0: Согласен с тобой. Максим нам делится с нами сообщением. Да, хочу, но только чтобы узнать, когда, наконец, изобретут телепорт. Надоело стоять в пробках, зная, что будущее где-то там, а я тут. Вот мы тоже так же. Будущее где-то там, а мы тут.
1: А для этого нужно слушать сообщение про пробки.
0: Новостных блоков.
1: Да.
0: Дальше, Николай. Нет, я и навигатору-то не доверяю, а тут какая-то смс-ка из 2045 года будет мне указывать, как жить, обойдусь. Это, кстати, мы рассуждали, что, возможно, в будущем будут какие-то смс приходить нам и каждое утро и говорить, что нас ждет в будущем, друзья. Но мы точно с тобой знаем, что у нас впереди хорошая, добрая рубрика «Ленивые варенички».
1: Да.
0: И мы ждем от вас приветы, поздравления, пожелания на номер 928-401-2020. Пишите обязательно, все зачитаем.

0: ленивые вареночки.
1: Рубрика «Ленивые варенички» под занавес второго часа утреннего шоу «Алло, село», в которое мы читаем приветы и поздравления. Все ждем пожелания в любви, когда начнут поступать все-таки лето. А летом, кстати, свадьбы больше всего, да? Или осенью, как ты считаешь?
2: Да, Саш? Я не знаю.
1: Не знаешь?
2: Ну, я да, тебе виднее, как говорится. Я выходила замуж зимой, и поэтому...
1: Холодная любовь.
2: Ну, в общем, ждем. Ну, а что делать? Я горячая. Понимаешь?
1: Ну, понимаю, да. Ждем пока сообщения о признании любви. Почитаем некоторые другие, которые вы нам присылаете, за что вам очень благодарны, кто пишет.
2: Да, да, вам спасибо. Татьяна Дмитриевна написала нам: у нашего сына Виктора сегодня день рождения, и он сейчас на службе. Поздравляем его, желаем терпения и скорейшего возвращения домой. Мама, папа и брат Женя, и мы, Казак ФМ, поздравляем с днем рождения Виктора. Здоровья и, конечно же, поскорее вернуться домой. А еще одно сообщение, ну, это, конечно, не к варенчикам, но все же зачитаем, потому что...
1: Вот женское любопытство. Ольга нам пишет, наша наипостояннейшая...
2: Мы же про будущее сегодня говорим.
1: Слушательница.
2: И это, кстати, очень актуально сейчас для родителей, потому что она хочет узнать... Она бы с удовольствием узнала, как сын сдал сессию. Понимаешь, она сегодня началась у него и...
1: Как сдаст сессию, получается.
2: Да, как сдаст. Сдаст ли он ее хорошо? Кстати, с чем она его и поздравляет. Пусть все сдается легко и на отличное. И мы желаем ни пуха, ни пера, как говорится.
1: И как вселенской помощи отправим, да, как тут сейчас современные психологи рассуждают на эту тему. Я всегда говорю...
2: Позитивно мыслим.
1: Конечно. Оля, главное, чтобы парень информационно был подкован, а значит, сессия сдастся на ура, прям на отлично.
2: Да мы просто уверены.
1: Мы скрестили пальцы на руках и поддерживаем.
2: Язычки прикусили.
1: Да. Так что, друзья, главное думать о хорошем, а все остальное обязательно приложится и исполнится. Главное оставаться еще и с нами на волнах радио «Казак FM», слушать музыку, пританцовывать, припевать, присвистывать. И главное, останавливайтесь вот так на светофоре, да, в пробках в этих, как вы их любите обычно, да. Ну, улыбнитесь соседу справа. А вдруг там соседка симпатичная. А вдруг это ваша судьба?
2: И завязалась, и уже и будущее сразу видно.
1: Хочу передать привет своей семье, с которой едем вместе в отпуск. Я вас люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про Сочи. Ну, она прозвучит дальше уже, конечно. Ребят, хорошей вам дороги, а мы отправимся дальше, будем ждать новости от Юли Сороки. Но сначала музыку послушаю.
3: Алло, село!
4: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, как на полуострове дорожный контроль усилят, какой поезд отменили и где улицы города в живые мастерские превращаются. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Крыму летом усилят дорожный контроль. Сотрудники госавтоинспекции начнут чаще патрулировать сельские территории полуострова. Маршруты разработаны заранее с учетом аварийности на конкретных участках. На трассу выйдет моторизированный батальон на спецмотоциклах. Поезд Таганрог-Керчь отменят 17 июня. Пассажирам вернут деньги за билеты без штрафов и дополнительных сборов. Для поездки в Таганрог можно купить билеты на поезда через Ростов-на-Дону. Напомню, оперативный штаб Республики Крым принял решение с 10 июня изменить схему движения железнодорожного пассажирского транспорта. В Севастополе началось настоящее лето, и улицы города вновь превращаются в живые мастерские. Воспитанники детской школы искусств проводят свои пленэры у стен древних храмов на залитых солнцем набережных и в прохладной тени платанов. Под наставничеством педагогов юные мастера учатся ловить свет, чувствовать архитектурный ритм города и переносить эту любовь на бумагу. На этом пока все. В завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Береговое под Феодосией. У вас сегодня ясно. Воздух прогреется до 26 градусов. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Прекрасное утро понедельника, друзья. Констатируем факт. Встречаем его вместе с нами в утреннем шоу. Алло, село. В студии Александра Вольская, Андрей Зитер. Будущее. Это, знаешь, как говорят, если бы молодость знала, если бы юность могла. Вот, ты знаешь, я так думаю, что чем мы моложе были, да, тем интереснее было, что тебя в будущем ждет.
1: Да, мне кажется, что мы больше хотели знать, что будет в будущем.
0: Мы были более любопытны.
1: Абсолютно верно. Кажется, сейчас вот в этом красивом возрасте, во взрослом, мы уже, наверное, сами можем предсказывать будущее.
0: Я тебе больше хочу сказать. Детям, взрослые уже предсказывают, говорят, не ходи туда, да, или наоборот, там, не делай это, да, а или наоборот. Вот так сделаешь, это будет хорошо, а вот так лучше не делай. Может быть, это как-то тебе не очень будет. Почитаем сообщение. Да, Марина пишет,
1: да,
0: что
1: да, она пишет. Она пишет, только если можно будет редактировать то самое будущее. Например, узнал, ну, не очень хорошие там новости, да, про будущее взял и изменил свое решение. Но раз уж изменить нельзя, то лучше оставаться в блаженном неведении. Незнание будущего – это свобода. И я, кстати, с Мариной абсолютно согласна.
0: Я тоже.
1: Потому что, ну вот, не знаешь, и живи спокойно, живи сегодняшним днем, живи здесь, как говорится, здесь
0: это
1: и сейчас.
0: Это каждый день как квест, как говорит молодежь, да, пройти его надо, а вечером ты победитель.
1: Да, друзья, каким бы ни было ваше будущее, пусть оно остается тайное, но мы точно знаем, что сегодняшний гость точно поднимет ваше настроение.
0: И я точно знаю, Саша, что надо поблагодарить абсолютно за все, что бы ни происходило в вашей жизни. Знаете вы будущее или нет, каждый миг, каждый час, каждая вот эта секунда, она радость для человека. Так что я вот благодарю, что наши радиослушатели просыпаются вместе с нами, пишут нам смс-сообщения, помогают и нам улыбаться и заряжаться энергией.
1: Да, что мы друг другу поднимаем настроение, и этот понедельник, да и вообще все дни новой недели у нас будут уже 100% на позитиве.
0: Отправляемся встречать гостью, друзья, оно будет утро, как всегда, музыкальное, так что оставайтесь.

0: радоваться, что школу видно прямо из окна.
1: Мона.
0: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир.
1: Мона.
0: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: О чем мечтаешь?
1: Вот бы прямо сейчас на море.
4: Так в чем же дело?
1: Ехать далеко и долго.
4: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
5: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
1: А дети?
4: А для детей там есть аниматоры.
5: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
3: Застройщик ООО «СЗСК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
11: Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
12: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
13: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
14: Дороги радио настрой. И по пути «Казак-ФМ» с тобой. «Казак-ФМ».

0: Вот оно и то замечательное утро на волнах радио Казак ФМ в утреннем шоу «Алло, село», когда мы встречаем гостей. А значит, что-то будет интересно, а значит, что-то будет познавательно. Давай тайну открою, как из будущего. Музыкально. Александра Вольская, Андрей Зитер, Александра, оглашай, кто пришел.
1: Да, к нам сегодня в гости пришла потрясающая девушка Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя». Доброе утро.
0: Какое красивое у вас имя.
2: Благодарю.
0: Мирослава.
2: Отец выбирал.
0: Молодец.
2: Старался.
0: Папа, вот видишь. А папа знал в будущем, что у него дочь родится?
2: Я думаю, что да.
1: И он уже знал на будущее.
0: Имя даже знал.
1: Да, что
2: очень просили дочь, которая будет петь, потому что моя мама пела.
0: Ух
2: и
0: ты,
2: они думали, что передастся талант, и так и вышло.
0: Вот, понятно, вот тебе будущее.
2: Будущее знали.
1: Мирослава, мы сегодня говорим, хотели бы ли вы знать, что ждет вас в будущем? Вот как вы? Хотели бы вы знать про свое будущее?
2: Как мои родители знать про меня? Нет. Я бы не хотела, мне кажется, это скучно. Жизнь приключения все-таки так интересней.
0: Вот я с Мирославой в какой-то степени соглашусь, да, потому что ты, вот я уже говорю, да, ты проходишь некий такой квест какой-то, да, это вот слово такое, да, есть одно, и ты вечером, да, когда все закончилось, да, ты такой вечером думаешь, ой, какой же ты молодец, все случилось, все хорошо, а некоторые говорят, ой, я не хочу знать будущее, а там как-то вдруг что-то грустное будет. Да, нужно оттуда взять самое лучшее, даже из этого грустного, вот этот урок, да, это же опыт.
1: Конечно. Мирослав, обращались когда-нибудь к гаданиям, допустим, чтобы узнать свое будущее или нет? Все-таки же доверяете своей собственной интуиции?
2: Я доверяю Богу. Вот, я никогда гадания, мне это не интересно. Полностью наши дни Богу принадлежат, поэтому вообще радость только.
0: Ну, ты знаешь, я бы так сказал, что у каждого своя такая вот вера в будущее, я бы назвал, да, у каждого есть свой какой-то идеал, который помогает это будущее сделать. Ну, это знаешь, наверное, как самоуговаривание, я бы так, наверное, этот вопрос поставил для себя, по крайней мере, да, что у меня, я коту своему верю.
2: Тоже верю.
0: Если кот пришел разбудить меня с хорошим настроением, значит, день будет замечательный, а он действительно, и утро будет замечательное, и будет утро музыкальное, друзья, потому что Мирослава же не просто пришла к нам, как с беседник еще, да, Мирослава нам еще и споет.
1: Да, замечательные.
2: Да, с удовольствием.
1: Да, замечательные песни. Ну, а мы, конечно же, ждем ваших вопросов. Да, для нашей гости.
0: Да.
1: Пишите нам в Максе +7 928 401 2020.
0: И, друзья, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции Казак ФМ. Так что у нас широкая раздольная, да, друзья. А мы попросим Мирославу сейчас пройти в концертную студию радиостанции и буквально после... Сейчас споем.
3: Да.
0: Отлично. И песня у нас прозвучит «Город влюбленных».

0: нас сегодня в студии гость Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя».
1: Мирослава, спасибо огромное за эту песню. Мы приглашаем вас сюда к нам в студию. А, дорогие наши, мы прервемся немножечко на рекламу и вновь вернемся, но продолжим видеотрансляцию в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ».

0: Всем доброе утро. Сегодня у нас в гостях Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя». Мирослав, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот такой вопрос. Вы победительница конкурса «Имя». Скажите, как этот опыт изменил вашу жизнь и вообще, наверное, отношение к музыке, вот к жизни, ко всему?
2: Честно, наверное, я расскажу предысторию, как я проходила мимо плаката «Имя», и он меня просто звал. Я не хотела участвовать в конкурсах. Когда ты всю жизнь делаешь это, ты устаешь, думаешь, да нет. Но, узная, что там можно авторскую песню отправить, я сразу иду. Не надеюсь ни на что. Прохожу этап второй, третий, и почему-то как-то выходит так, что я выигрываю. Я абсолютно не ожидала этого. Просто с любовью делала свое дело, пела в радость, в удовольствие. И этот конкурс очень сильно изменил мою жизнь. Ну, во-первых, край услышал мою песню.
1: Авторскую,
2: да, губернатор похвалил меня. Для меня это огромная честь была. И с тех пор я вообще очень сильно поверила в себя, в свое творчество.
1: Подождите, Мирослава, а тщеславие вот это, да, оно присутствует, эта звездность появилась какая-то, или все-таки, может быть, это близкие заметили, скажут, Мирослава, вот вы сейчас прям зашла, одна вышла, другая там, или все-таки осталось для друзей, для всех?
2: На один вечер, возможно, что-то, после победы, придя домой, а после понимаешь, что все стихло, и надо пахать, работать дальше.
1: Конечно, да.
2: Еще больше достигать.
0: А вообще, ваш характер изменился, когда вы проходили все этапы? Это же сложно было, да, все это пройти,
2: да,
0: эмоционально, там, психологически, это все. Характер изменился? Или такой же, вот вы такая нежная, вот мягкая,
1: хрупкая,
0: такой и остались?
1: Хрупкая, я бы сказал, да. Даже, да.
2: Изменился именно выходя на сцену, я становлюсь таким воином, бесстрашным, за кулисами,
1: ага.
2: Да, со всеми добра, да. Нежна.
1: А вот такой вопрос, Мирослав, к тебе. Вот люди волнуются, они переживают всегда публичных выступлений. Во-первых, да, в зале очень много зрителей сидит. Потом еще такая ответственность на конкурсанте, жюри, во-первых, еще, да, то есть тебя же
2: оценивают.
1: Да,

0: глубокий
1: квадрат,
0: вдох.
1: Квадрат, по-моему, там раз, два, три, четыре, и раз, два, выдох. Три, четыре, да, да. Вдох на три, четыре.
0: Кто-то вам помогал?
1: Какой-то получается.
2: В плане?
0: Вот, в плане такой эмоциональной, не нервничать, держать себя в руках.
2: Нет, все сами за себя там. Сама? Да, сами.
0: Так, отлично. А mm-hmm. вот скажите, что же было самым сложным вот в конкурсе? Это конкуренция, эмоциональное какое-то напряжение или, может быть, ну, вообще какие-то технические моменты, вот исполнение, вообще, что на ваш взгляд? Или все как по маслу?
2: Самое сложное — это оценка жюри, конкуренция плюс вот эти два фактора, что тебя оценивают и сравнивают с другими.
1: Mm-hmm.
2: Как бы тут сравниваешь себя с самим и как бы понимаешь, что...
1: А что больше волнений выдает, что оценивают или с другими сравнивают? Потому что некоторые говорят, не надо меня сравнивать, я индивидуально.
2: Что оценивают?
1: Что оценивают,
2: да. Да, твое техническое мастерство, и ты думаешь, как бы...
1: Мирослав, а есть еще, знаете, такой момент, можно, Александра, я немножко тоже втиснусь в вашу беседу?
0: Давай.
1: Замечательную. Есть еще как момент такой, да, когда вот уже все случилось, как бы, да, ты стоишь за кулисами, уже у тебя вот первый шаг на сцену, да, и вдруг вот подходит кто-то там, педагоги или родители, и начинает какие-то наставления давать. Вот вы как к этому относитесь? Или уже все сделано, надо показать результат, и не лезьте ко мне никто, я должна побыть в единении?
2: Обязательно прислушиваюсь. Угу. Прислушиваюсь и беру то, что действительно мне поможет. То есть я анализирую обязательно.
1: То есть вы не отдыхаете? Вот в день конкурса, вы как бы там, или какого-то выступления, соответственно, вы ничего там не учите, не зубрите, то есть вы отдыхаете, у вас вот релакс, вот, да, настраиваемся на лучшее. Хотели бы все равно знать, как прозвучит песня.
2: Да,
1: как...
2: каждую секунду думаю, как бы еще лучше сделать.
1: Но все равно, вы говорите, я не верю в будущее, да, там мне вот хочется знать, не знаете, да?
2: Да, пытаемся лучше сделать.
1: Да, вот интересно узнать, как песня прозвучит, как я справлюсь с произведением, то есть, ну да, вот все равно...
2: Так мы артисты.
1: Да, все равно человек любопытный, ему всегда,
0: конечно,
1: интересно.
0: Что же
1: наше
0: будет
1: будущее.
0: Там впереди, в будущем?
1: Правильно.
2: Да, точно.
0: Ну что, давайте...
1: Вопросы есть у тебя?
0: Да, конечно же.
1: Ну, а что
0: же,
1: ты
0: да.
1: сидишь, молчишь? Давай мы для этого и тут сидим.
0: Посидим, помолчим. Вот по поводу песни Анны Герман.
1: «Город влюбленных».
0: Да, «Город влюбленных». Еще репертуар ее исполняете, ее песни?
2: Моя любимая песня — «Эхо любви», конечно.
0: Тяжелая песня, да?
2: Да. Очень просто, хочется разрыдаться, и все. Такая песня.
1: Мирослав, а как эмоции удержать? Да, потому что все равно... Артист, он пропускает информацию через себя всегда.
2: Да.
1: То есть ты должен понимать, о чем ты поешь, да, то есть ты еще музыку слушаешь, ты такой образ принимаешь. И вот вы говорите, разрыдаться можно. А как вы с эмоциями? Можете, когда песню поешь, что-то себе представляете другое?
2: Это практика. Ты учишься совладать со страхом, волнением, вот этими эмоциями, пережитыми от песни. Так я без опыта, очень сложно.
1: Ага, то есть пока песни учили, наревелись.
2: Да,
1: да, а потом
2: да,
1: все,
2: да,
1: уже...
2: Заниматься, выходишь, уже наревелся в кабинете.
1: Эмоции выплаканы. Уже идешь на сцену уже совсем с другой информацией.
0: Это вы так тренировались, вот когда начинали, да, скажем так, сольную карьеру. А когда сейчас, это то же самое? То есть новая песня, выплакиваешь, если она какая-то такая романтическая.
2: Все так же.
0: Все по тому же сценарию.
2: На эфир я тоже проплакалась.
0: Серьезно?
2: За день репетируя, да. Занималась, конечно.
0: Так, отлично. Мирослав, ну вот смотрите, вы не только же певица, но еще и автор песен.
2: Да.
0: Да? Да. Что для вас первично? Это текст или мелодия? Вообще, как вот рождается ваша музыка?
2: С мелодии. Я начинаю напевать, мне цепляет какая-то мелодия, я начинаю на мелодии уже какую-то рифму, какие-то песни, какую-то мысль писать. Сначала мелодия.
0: Вначале музыка ваша. Слова сами автоматически приходят.
2: Иногда да.
0: Во сне приходят?
2: Приходят. По-разному приходят. Не ожидаешь. Идешь по улице и приходят.
0: Прям просыпаешься. Бывает такое, что просыпаешься во сне, и вот мысли пришли, ты такой раз записал?
2: Да, бывает. Если на ночь в телефоне не посидел, с чистой головой, ляг спать.
1: Вот,
2: сразу.
1: Вот, друзья, послушайте, от дурского человека, да, перед сном не сидите в телефоне.
2: Да, да, да.
1: Мысли будут светлые, может быть, тоже песни сочинять начнут и стихи писать.
2: Да, проснуться ночью, да, и тут стих.
1: Вот, да, да. Мы еще одну песню бы хотели услышать. Как ты, Александра?
0: С огромным удовольствием, да. Пока мы будем слушать, пишите нам.
1: Мирославу пригласить в концертную студию. Песня прозвучит «Не брошу на полпути».
2: Мотивационная, да.
1: Ох, давайте послушаем, что это за музыкальное произведение. Друзья, вы оставайтесь с нами. И номер Макс 928-401-2020. Пишите сообщение. И видеотрансляция продолжается в социальных сетях радиостанции. Так, во ВКонтакте. Казак FM. Широкая раздольная. Песня звучит.

0: Вот такую романтическую песню «Не брошь на полпути» исполнила Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя». И мы Мирославу приглашаем к нам в студию. Мирослав, проходите, присаживайтесь. Ну
1: занимайте
0: что?
1: Место. А, песня достаточно такая, ну, серьезная, я бы сказал, да?
2: И после
1: конкурса. Да, Мирослав, вы успели нам уже в беседе сказать, что семья-то поющая у вас, да, семья певцев?
0: Музыкальная?
1: Мама поет и пела, да?
2: И по линии отца.
1: Тоже
2: бабушка, все поющие,
1: красота,
2: да. Фамилия у моей бабушки — Музыка.
1: Ух ты! Слушайте, как интересно.
2: И все не знали, какое ударение, Музыка называли.
1: А какие песни звучали в семье? Часто? Ну, вообще, то есть, собирались очень часто, да, с детства, помните эти моменты?
2: Да, за столь, как бабушка начинает петь, мы все поем всей семьей.
1: А, разноголосие, наверное.
2: На баяне кто-то играет, это вот прям в крови, и вот в этом выросла. Это очень здорово.
0: Ну, то есть, получается, музыка шла с самых пеленок, скажем
2: самых
0: так,
2: пеленок.
0: С молоком.
1: То есть
0: мамы.
1: Вы продолжатели, да. Последовательное творчество.
2: Да, да. Мама была беременна и пела, и я как бы уже
1: вот
2: в утробе музыку
1: созидал. Смотри, а давайте
2: созидал.
1: Заглянем в будущее, да? А вот вы планируете, чтобы и в вашей семье звучала музыка, чтобы она продолжалась от ваших предков, от ваших родственников?
2: Моя мечта, обязательно.
1: Была, да.
2: Хочется, чтобы музыка, также застолье у нас было с музыкой, с песнями.
1: Мне
2: такая редкость.
1: Мне всегда интересно, как вокалист подбирает репертуар по комфортности. Или, допустим, ну, нравится одна песня, она вдруг там где-то в тональности чуть-чуть выше, да, и человек говорит, нет, возьму, как мне комфортно, тональность пониже, там это, или наоборот, человек идет, занимается, он учится, чтобы взять этот вот барьер, это рост. Или вот как вы как делаете? Вам что комфортней? Взять песню, просто спеть комфортно в тональности или сказать, я смогу, я чуть-чуть подтянусь, у меня данные позволяют.
2: Есть маленький секретик. Каждое занятие повышать на полтона песню.
1: Ах,
2: то есть сначала ты пониже, голос
1: так.
2: Немножко растянулся, ой, я могу выше прыгнуть, это как в спорте, и ты уже поднимаешь, и твой голос тянется. Вообще.
1: Отлично. Мы сейчас прыгнем в рекламу, точнее, мы ее постараемся перепрыгнуть. Нет, рекламу надо послушать, там интересного есть много, и уже услышимся с вами чуть-чуть попозже, но в видеотрансляции мы

0: У нас сегодня в студии Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя». Мирослав, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
2: Доброе утро. Вот мы тут в видеотрансляции уж успели поговорить с Мирославой о ее интересах помимо музыки. Задали вопрос, как бы, да, Мирослава говорит, нет, живу только музыкой. И мы говорим, Мирослав, надо выходить из этой музыкальной шкатулки иногда, да. Есть, как бы, да, вот общаясь с авторами песен, с авторами музыки, и спрашиваю у них, вот на что что вдохновило вас написать, допустим, ту или иную песню, там, или стихи те или иные, да, мне говорят, вот летели в самолете, там, увидел рассвет, да, и сразу вот родилась там песня. Многие хиты мировые, они действительно где-то в дороге рождались, на самом деле, вот.
1: Да.
2: И вы чуть-чуть вот начали нам рассказывать про северное сияние, и мы... Давайте продолжим в эфире. Расскажите,
0: да, интересно.
2: Интересно, да, что связано с северным сиянием, как оно к творчеству, к вашему, имеет отношение?
1: Ну, когда ты сидишь в домашних условиях постоянно, в комнате пишешь песни, тебе уже ничего не вдохновляет. Ты знаешь каждый кустик в своем городе и мечтаешь увидеть северное сияние всю жизнь. Ты покупаешь билет, летишь, просишь, чтобы северное сияние появилось. Это такое очень редкое явление.
2: Ага.
1: И когда оно появляется, просто больше вдохновения, мне кажется, чем вот природа, не знаю, для меня не существует.
2: Она какую-то песню вдохновила?
1: Да,
2: или, вот может, стихи родились в этот момент, когда вот увидели сияние?
1: Да, вдохновила на северное звучание больше, чем стихи.
2: А
1: северную музыку, гармонию, какие-то вот, чтобы напоминало сильный шторм, ветер, горы, скалы, сияние, ну, север.
2: Вот смотри, у человека как эмоции.
0: Да, вспомнили, да?
1: Я как бы с юга, а север меня прям тянет.
0: Ну, вот это же моя мечта. Увидеть, кстати, северное сияние.
1: И там киты.
0: Я потом у вас прошу.
2: Я могу помочь тебе это сделать. Увидеть
1: что?
2: Северное сияние.
1: Китов.
2: Я кита тебе только изобразить могу.
0: Нарисовать.
2: Или тюленя. Как хочешь.
0: Смотри. Мирослав, скажите, пожалуйста. А так, вы прям там пели? Я и к тому, что вы для голоса это не безопасно?
1: Когда в экстазе, вот в этой эйфории от северного mm-hmm. сияния, что мечта исполняется, это еще было мое день рождения.
0: Mm-hmm.
1: И именно в день рождения появилось северное сияние.
2: То есть идет некий я такой пела. Информационный поток какой-то, да,
1: аж
2: вот энергетический. Энергии идет поток от, вот, от всего
1: от
2: увиденного. Да,
1: от
2: вам...
1: исполнения мечты.
2: Почему народы севера, кстати, они вот исполняют именно такую. Там же горловое пение у них есть, да, то есть это, видимо... Это на эмоциях.
0: Да, а я, Мирославе, желаю теперь испытать не только эйфорию, вот как с северным сиянием, а еще, например, с красотой Кавказских гор.
2: Или
0: куда-нибудь в море уплыть, и там дельфинам спеть.
2: В горах спеть дельфинам?
0: Да, про море.
2: А, про море?
0: Да, конечно.
1: Дельфины.
2: Это уже что-то с мифологией, может, связано, да, быть. Тут надо предупредить проплывающие мимо катера, что
1: Мирослава заболел. Да, чтобы не перепутать с ястребом в горах.
2: Да, красиво.
0: Представляете,
2: да.
0: Как мы уже на будущее заглянули, и насколько визуализировали, да,
2: себя.
1: Все идея для клипа.
2: Сколько песен в репертуаре вот насчитывается, своих авторских, скажем так?
1: 15.
2: 15 песен. То есть уже,
1: выпустила.
2: В принципе, альбом уже готов, да, то есть как-то можно его уже реализовать.
1: 15 выпущено, еще 10
2: еще.
1: На альбом и 100 тысяч заметок в демке, как обычно, какие-то напевы.
0: Да.
2: Вот тебе как ведущий надо тоже так иметь. У меня один альбом есть из 100 слов, второй альбом из 200 слов, и еще много-много-много слов.
0: И 100 тысяч подводок.
2: Я готова говорить и называть.
0: Мирослав, а как вы к критике относитесь?
1: Тяжело.
2: А то есть этот момент...
1: Не буду брать.
2: Не пережили, да, еще?
1: Я это буду обдумывать, наверное, еще целый день.
2: Да.
1: Я буду думать, почему, как, вот это вот накручивание. Ну, а творческие люди очень неуязвимые в этом плане.
0: Угу.
1: Я работаю над этим, особенно как девушка.
2: Угу.
1: Поэтому, да.
2: То есть поэтому, говорите, будьте аккуратнее в высказываниях, да, все-таки, я же все-таки девушка, да.
1: Да.
0: Но критика нужна.
1: Нужна.
0: Для творчества.
1: Да. Я не слушаю критику, кто, конечно, музыки не понимает. Только вот в людях, которые... С уважением отношусь обязательно.
2: Я считаю, что это абсолютно правильно, то, что прислушиваться к человеку, который достиг неких успехов, да, определенных
1: да.
2: высот в профессиональной деятельности, я считаю, вот, услышать здесь можно, да.
1: Да.
2: Есть, просто, решил высказаться. И все, да.
0: Насколько, допустим, если вам рекомендуют люди, которые вы там уважаете, которые по опыту старше вас, да, прислушивайтесь, старайтесь где-то что-то исправить или, ну, типа, я послушала, конечно, но посчитаю, сделаю так, как считаю нужным. Или исправляйтесь.
1: Честно говоря, очень сбивает с пути и своего стиля. Мы же артисты должны быть индивидуальные. И когда вот постоянно будешь слушать какие-то советы, даже высокопоставленных людей в музыке, ты постоянно будешь меняться и терять себя. И в итоге вот, ты не знаешь, кто ты.
2: А вот соглашусь, да.
1: Вот я вот в эту точку пришла.
2: Да, да. Правильно, да.
1: И ты вообще не слышишь же голос своего сердца.
2: А знаешь, а женщины всегда так, они вот девушки не стоят, говорят, выслушала всех, вы сделала вывод и сделала по-своему.
0: Да, а то конечно, что...
2: Вот я просто по тебе знаю. У нас в эфире так.
0: Звучит, нет.
2: Я с Мирославой абсолютно согласен, что индивидуальность и в творчестве она должна быть, но такая добрая, хорошая индивидуальность, которая приносит удовольствие и тем, кто вас слушает, вашим поклонникам, я бы так даже сказал, да, это вот, поэтому вот, а вот подход к выбору репертуара, потому что у нас еще одна песня есть с вами, да, она буквально через несколько минут, пару минут прозвучит у нас в студии.
0: А что за песня, кстати, расскажите?
2: Самолеты песни будут звучать у нас.
1: Вот кто-то летел в самолете и вот вдохновился.
2: Вот, а я о чем я и говорил, да. А репертуар, вот когда вы выбираете, что первое цепляет в песне? Вот хочу спеть ее и все. Вот, что это? Какой фактор ключевой?
1: Энергия меня цепляет. Текст, конечно же, что я хочу донести зрителю, да, слушателю. И как голос мой раскрывается, выигрышен ли он? Вот.
0: А если не выигрышен?
2: Я обратил внимание, что песни по ритму, они у вас очень медленно, плавные такие.
1: Такие,
2: вот,
1: да, лирические.
2: То есть каких-то темповых таких в репертуаре их нет.
1: Нет, я лирический такой персонаж.
2: Здесь такая... душа поет, да?
1: Да, я вот про это больше.
0: Пробовали более быстро?
1: Конечно.
2: Какие-то танцевальные хиты, допустим.
0: А это кто сказал? Вы сами решили или вам слушатели?
1: Конечно, сама.
0: А вдруг вам скажут, Мирослава, ты что-то так здорово звучит.
1: Ну, я прям не осмотрюсь. Я пою веселую песню, я не могу прям себе найти место. Вообще не мое.
2: Мы знаем одно место очень хорошее, Мирослав. Оно яркое, замечательное. Это концертная студия.
1: Отлично.
2: Наши радиостанции. Друзья, вот кто сейчас... Да, приглашаю, Мирослав, вас к микрофону. Друзья, кто сейчас с нами в видеотрансляции находится, тот видит, какая студия у нас у Казак-ФМ. Концертная студия. Студия, в которую к нам приходят гости, откуда мы как раз вещаем утреннее шоу. Так что подключайтесь к нам во ВКонтакте, слушайте нас на Рутубе и заходите на сайт kazak.fm. We'll be right back.

0: Новые самолеты.
1: Мирослава Мачуга, победитель вокального конкурса «Имя», сегодня у нас с вами в гостях. И, Мирослава, проходите к нам. Ну, конечно же, такие прям романтические песни, и мы понимаем, почему вы не можете, ну, не хотите, наверное, больше петь веселый, да, скажем так.
2: Погружаюсь вот в лирику. Вот у меня, наверное, любитель я погрустить.
3: Ну, это и есть...
2: Девочки,
3: это и есть индивидуальность, о чем Мирослава говорит. То есть, да, артист должен быть индивидуальным. Ну, почему страдать-то? Очень здорово. Мирослав, утро, начало дня. Что пожелаете нашим радиослушателям?
2: Желаю вам всем, дорогие слушатели, хорошего дня. Не бросать на полпути, как я спела, исполнять свои мечты, садиться на самолет, как я спела, к северному сиянию, к своим мечтам. Обязательно верить, что все получится, и не отчаиваться никогда.
3: Спасибо огромное и за песни, которые исполнили. Спасибо, что начали наше утро.
2: Спасибо, что позвали.
3: Вместе с нами, оно музыкальное, как и всегда, это утро. Ну что, Александра, отправляемся дальше в день грядущий?
1: Да, мы отправляемся в понедельник, как говорится, да, встретимся уже завтра с нашими радиослушателями, а завтра у нас вторник, и, конечно же, будет, я уверена, абсолютно интересная тема, но это уже будет завтра.
3: И так что всего самого наидоброго и верьте в свое будущее, оно счастливое.
1: Всем пока-пока.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, чем единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы помочь может, где дорогу ремонтируют и какие птенцы в зооуголке Симферополя вылупились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы будет работать до 30 ноября. Специалисты дежурят круглосуточно. Они проконсультируют по правилам поступления на разные программы высших учебных заведений. Также помогут разобраться в работе суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах и расскажут о целевом обучении и целевой квоте. Кроме того, специалисты помогут при записи на вступительные испытания, заключении договора, зачислении, предоставлении мест в общежитиях. В контакт-центр могут обратиться и иностранные граждане. Надо звонить по номеру горячей линии или обращаться по электронной почте. Контакты указаны на сайте объясняем.рф. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского начали укладывать асфальт. Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия 300-метрового участка. Всего их будет 3. После того, как асфальт ляжет, специалисты переустроят контактную сеть и нанесут разметку термопластиком. Движение планируют открыть в июле. Маршруты общественного транспорта, которые наиболее востребованы во время объезда, могут стать постоянными. Такой вопрос по поручению губернатора уже прорабатывают. В зооуголке в Симферополе у пары журавлей-красавок вылупились 2 птенца. Это краснокнижные птицы. Родители активно заботятся о потомстве. В уходе участвуют оба. Хотя основная роль все же принадлежит самке. Птенцы чувствуют себя отлично. Малыши с интересом гуляют по вольеру и изучают все вокруг. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Владимировка Черноморского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, чем единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы помочь может, где дорогу ремонтируют и какие птенцы в зооуголке Симферополя вылупились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы будет работать до 30 ноября. Специалисты дежурят круглосуточно. Они проконсультируют по правилам поступления на разные программы высших учебных заведений. Также помогут разобраться в работе суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах и расскажут о целевом обучении и целевой квоте. Кроме того, специалисты помогут при записи на вступительные испытания, заключении договора, зачислении, предоставлении мест в общежитиях. В контакт-центр могут обратиться и иностранные граждане. Надо звонить по номеру горячей линии или обращаться по электронной почте. Контакты указаны на сайте объясняем.рф. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского начали укладывать асфальт. Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия 300-метрового участка. Всего их будет 3. После того, как асфальт ляжет, специалисты переустроят контактную сеть и нанесут разметку термопластиком. Движение планируют открыть в июле. Маршруты общественного транспорта, которые наиболее востребованы во время объезда, могут стать постоянными. Такой вопрос по поручению губернатора уже прорабатывают. В зооуголке в Симферополе у пары журавлей-красавок вылупились 2 птенца. Это краснокнижные птицы. Родители активно заботятся о потомстве. В уходе участвуют оба, хотя основная роль все же принадлежит самке. Птенцы чувствуют себя отлично. Малыши с интересом гуляют по вольеру и изучают все вокруг. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Владимировка Черноморского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, зачем нужны слезы?
3: О, Нина, у слез очень важные задачи. Во-первых, они постоянно поддерживают поверхность наших глаз влажной. Во-вторых, очищают глаз, когда туда попадает какая-нибудь соринка или просто пыль. Ну и, наконец, слезы текут, когда нам страшно, больно или грустно. Их еще называют эмоциональные. И ученые считают, что такие слезы нам полезны.
0: Почему?
3: Потому что в слезах содержатся вещества, которые нас успокаивают. А еще слезы помогают нам избавиться от гормонов, которые наш организм вырабатывает в момент стресса. Мы плачем, чтобы снять напряжение и почувствовать себя лучше.
0: А я вот плачу, чтобы меня кто-то пожалел.
3: Ты знаешь, ученые говорят, что когда мы плачем, то становимся похожи на младенца. А люди всегда готовы помочь маленькому человеку. Поэтому плакать для того, чтобы тебя кто-то пожалел, это нормально. Приду я или мама, пожалеем и успокоим тебя.
0: А еще от щекотки слезы катятся.
3: Да, точно. Это происходит потому, что на нашей коже множество нервных окончаний. Они реагируют на прикосновение и передают информацию в мозг о том, чего мы касаемся. Так мы понимаем, сухое оно или мокрое, твердое или мягкое. А если тебя пощекотать, то в мозг поступит одновременно огромное количество сообщений. И мозг путается и ничегошеньки не понимает. Что это такое с нами происходит? Может, надо поплакать?
0: Пап, а ты заплачешь? Давай проверим. Где твое самое щекотное место?
2: Папа знает.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, чем единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы помочь может, где дорогу ремонтируют и какие птенцы в зооуголке Симферополя вылупились. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Единый контакт-центр приемной компании в ВУЗы будет работать до 30 ноября. Специалисты дежурят круглосуточно. Они проконсультируют по правилам поступления на разные программы высших учебных заведений. Также помогут разобраться в работе суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн на госуслугах и расскажут о целевом обучении и целевой квоте. Кроме того, специалисты помогут при записи на вступительные испытания, заключении договора, зачислении, предоставлении мест в общежитиях. В контакт-центр могут обратиться и иностранные граждане. Надо звонить по номеру горячей линии или обращаться по электронной почте. Контакты указаны на сайте объясняем.рф. В Севастополе на улице Адмирала Октябрьского начали укладывать асфальт. Сейчас рабочие укладывают нижний слой покрытия 300-метрового участка. Всего их будет 3. После того, как асфальт ляжет, специалисты переустроят контактную сеть и нанесут разметку термопластиком. Движение планируют открыть в июле. Маршруты общественного транспорта, которые наиболее востребованы во время объезда, могут стать постоянными. Такой вопрос по поручению губернатора уже прорабатывают. В зооуголке в Симферополе у пары журавлей-красавок вылупились 2 птенца. Это краснокнижные птицы. Родители активно заботятся о потомстве. В уходе участвуют оба. Хотя основная роль все же принадлежит самке. Птенцы чувствуют себя отлично. Малыши с интересом гуляют по вольеру и изучают все вокруг. На этом пока все в завершении выпуска о погоде. Сегодня на полуострове ясно. В Симферополе плюс 26. Столько же в Феодосии. 25 градусов в Алуште, Ялте, Керчи, Евпатории и Бахчисарае. Облачно с небольшим дождем только в Севастополе. Там сегодня плюс 22. Метеопривет отправляется в село Владимировка Черноморского района. У вас сегодня ясно, на термометрах плюс 25. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

0: Доброго дня, хорошей недели, прекрасного настроения желает вам радиостанция Казак-ФМ в студии Виктория Никитюк. Здравствуйте, варенички начались. Плюс 7-928-401-2020. Дозванивайтесь и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Настроение лучистое, как сегодняшнее солнышко в Краснодаре. В Краснодаре легкий ветерок, поэтому не жарко, но душновато, честно говоря. И мне из праздников на сегодняшнем календаре из обозначенных дней понравился Всемирный день ветра. Ветер, спасибо тебе большое, не так жарко с тобой. Друзья, начинаем. Несколько сообщений прочитаю сразу. Добрый день, любимый казачок. Я хочу поздравить всех и с летом, и с Днем России. Вы такие классные, написала Людмила Калашникова. Спасибо, Людмила. Хорошего вам дня. Поздравляю свою родненькую и любимую бабушку с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, очень долгих, счастливых лет жизни, больше позитива и самых радостных моментов. Тимофей из города Прохладный. Тимофей, а бабушку-то как зовут? Поздравляем с золотым юбилеем свадьбы нашу бабушку и дедушку, Любовь Васильевну и Олега Ивановича. Желаем от всех гостей, родственников быть счастливыми друг с другом еще много-много лет. От души поздравляем Любовь Васильевна, Олег Иванович. Горько вам и долгих-долгих счастливых лет в здравии, в согласии, в мире и любви. Есть первый звонок. С нами Любовь Александровна из Нововладимирской. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, наша любимая Виктория. Сегодня, 15 июня, отмечает юбилей наша одноклассница выпуска 1968 года. 75 лет нашей Макрогузовой Любовь Алексеевны. Любочка, мы тебя очень любим и желаем тебе, мы знаем, что ты такая яркая, душевная, веселая, оставайся такая, какая ты есть. Прожила Люба с любимым супругом 53 года, Василием Ивановичем. Двое детей, сын Алексей, дочь Оксаночка, 6 внучечек, внучечков девочек, Катя, Надя, Маша, Алина, Вика, Сонечка и 2 правнучка, Василиса и Вовочка. Какая ты счастливая бабушка, Люба! Они присоединяются к нашим поздравлениям и желают бабушке дожить до изумрудной свадьбы с дедушкой. Хотим сказать такие слова. Живи и жизнью наслаждайся, чтоб говорили вслед всегда, как эта женщина красива, как бесконечно молода. Обнимаем, целуем. Твои одноклассники, твоя семья, храни вас Господь.
0: Любовь Александровна, ну как бы было здорово, если бы носитель, на котором вы слушаете радиостанцию, не говорил, не дублировал вас, и вы отвлекались, и мы слышали второе. Вот именинницу от души поздравляем всем, кто дозванивается в эфир. Приглушайте, убирайте, уходите в другую комнату, потому что так хочется, чтобы вы звучали, чтобы мы наслаждались именно вами в эфире. Друзья, ну сразу скажу, что после рекламного блока пойдет музыкальный подарок в эфир. Сначала наша замечательная реклама от радио «Казак-ФМ», а затем Лена Василек и Ярослав Сумишевский «Над речкой туман».

0: Казак FM. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
1: В этом весь да.
0: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Приятные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Мареночки! Мареночки! На Казахстане!

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: На Казак ФМ продолжаются варенички. Вы дозваниваетесь в студию по телефону +7 928 401 2020 или пишите нам в Макс 928 401 2020. В студии Виктория Никитюк. Жду ваших сообщений. Вижу, что сегодня свой ягодный юбилей отмечает коллега Наталья Сергеевна Шульга. Наша коллега ООО «Агромаркет Хутор Средний Челбас» с наилучшими пожеланиями, с уважением поздравляет вас, Наталья Сергеевна. Дорогая наша, от всего сердца, от нашего дружного коллектива сердечно поздравляем с 45-летием. Этот возраст – время мудрости, опыта и невероятных возможностей. Пусть каждый новый день приносит радость и вдохновение, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, верных друзей и новых достижений в работе. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастьем, любовью и удачей. С уважением, дружный коллектив, да. Тетя Горкун Надежда Васильевна из станицы Новодеревянковская накануне именинница отметила свой 65-й день рождения. Мы пожелаем ей здоровья, всего самого хорошего, долгих лет жизни. А поздравляют племянники семьи Жук, Гуденко, Сахаровы и все родные и близкие. От души поздравляем. Валентина из Мингрельской с днем рождения поздравляет от души Татьяну Ивановну Ломбарскую. Хочу поздравить и пожелать улыбок, солнца, счастья, смеха, здоровья, радости, успехов, любви родных, друзей, уважения в ваш прекрасный день рождения. Валентина, благодарим. Татьяна Ивановна сегодня именинница. Накануне прозвучало не одно поздравление в ваш адрес. И сегодня, Татьяна Ивановна, хочется пожелать вам в этот лучистый день, в день вашего рождения, 15 июня, и счастья, и радости, и любви, и крепчайшего вам здоровья, и всегда хорошего настроения и надежных рядом людей. Так, можно ли отправить на 27-е сообщение, если 27-е это выходной, конечно, с 13 до 15 в МАКС, Татьяна, пишите с 13 до 15 на выходные, и не позже, и не завтра, и не послезавтра, а только сегодня по понедельникам. Любовь Николаевна из Ставропольской, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Мы бы хотели поздравить свою племянницу Лаврентьеву Татьяну с днем рождения, у нее сегодня день рождения. Пожелать ей счастья, любви, здоровья, чтобы детки любили, ну и муж, конечно. Да, самое главное. Да. Поздравляет ее сестра Оля и тетя Люба. Всего хорошего.
1: Татьяна, от души присоединяемся. На самом деле, когда дома надежно, тепло и уютно, это одно, а когда согласие между супругами. Ну вот по себе знаю, что всегда на душе хорошо, когда все в порядке. Никаких там, как говорят, ни сучка, ни задоринки. Вот так и хочется жить, и тогда хочется творить, и быть лучше, и домой торопиться. Тань, для вас Стас Михайлов, «Ты моя девчонка» прямо сейчас.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Звоните, пишите. +7 928 401 20 20. Солнечный ветреный день. И сегодня Международный день ветра. Можем пообщаться, как вам ветер? Я ветер люблю. И причем, знаете, в Сибири он совсем по-другому пахнет, чем на Кубани. Ветер такое дело, это же такая свежесть. Но, например, в Казахстане где-нибудь мне скажут, что ветер с песком, да. Вот рассказывайте ваши отношения к этому удивительному природному явлению. Можем об этом поговорить. Поздравляю свою маму Татьяну Анатольевну Чуп из станицы Шкуринская с днем рождения. Конечно же, это Роман Чуп пишет. Желаю огромного счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мама, очень-очень тебя люблю. Знаем, Роман, необыкновенная связь у вас с мамой. И мама часто в эфире вас поздравляет. Ириша из Москвы пишет. Здравствуйте, Виктория, очень рада видеть вас в эфире. А где вы меня видите? Услышимся. Думаю, что нет прямой трансляции, а только слышимость. Добрый день, легендарный Севастополь на связи. Хочу поздравить всех севастопольцев с Днем города, пишет Мила. Городу исполнилось 243 года. Желаю всем стойкости, мужества, сплоченности, мирного неба. С днем рождения, любимый наш Севастополь, Людмила Николаевна написала. Вы знаете, от души поздравляем вас, севастопольцы. Если вы нас слышите, машу вам ручкой и говорю привет легендарному городу. Привет всем тем, кто с нами на одной волне. Дорогой казачок, мы хотим поздравить с 16-летием нашу любимую внученьку Дашеньку, наверное, гладкую, пожелать ей исполнения всего, что задумала, большого человеческого счастья, верных друзей, крепкого здоровья. Любим, крепко обнимаем бабушка, дедушка, родители, два брата. Спасибо, казачок. Живет Даша, да? Поселок Вид. Ну, в общем, угадывала я, честно. Родной казачок, приветствую. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Светлана из Москвы. Да. Всех-всех поздравляю с летом. И ни о чем не хочется больше думать, как только о лете, об отдыхе. Пусть над вашими домами всегда светит яркое солнышко, а теплые ветра приносят в ваши окна лишь добрые вести. Как красиво написали. Замечательно. Нина Афанасьевна от души поздравляет от души сегодня свою дорогую именинницу Татьяну Ивановну Ломбарскую с днем рождения. Татьяна Ивановна, такие строчки вам. Дорогая, от всей души поздравляю. Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, жизненной мудрости, семейного тепла и всего того, чего вам желается. Пусть все желания непременно сбудутся, мечты осуществятся. Оставайтесь такой же красавицей, душой

0: Штучки на Казак-ФМ.
1: Как-то не смело набираете номер, а потом сбрасываете. Два звонка не получилось. Я жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020. Вы не подписываетесь, но я прочитаю ваше сообщение. А, Данила из Невинномысска пишет. Так, нога болит на ветер, поэтому ветер предсказываю заранее и не люблю. Я желаю вам крепкого здоровья. Пусть все будет в порядке у вас. Можно передать привет в станицу Малотынгинскую всем родственникам семьи Григорьевых? Конечно, можно. Данил, я желаю, чтобы ветер у вас ассоциировался с чем-то получше. Например, с такой песней, как написал Игорь Шиянов, и исполнит он ее «Ветер». Беру звонок, а вы звоните.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ах, как хотелось бы мне сейчас, чтобы кто-нибудь передал Игорю Шиянову привет. Последнее, что слышала об Игоре, что он был на СВО. Не знаю, Игорю очень бы хотелось, чтобы как-то дозвонился в эфир и сказал нам: «Здравствуйте, родной Казак-ФМ». Марина из Краснодара, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем. Говорите, Марина.
2: Алло.
1: Говорите, вы в эфире.
2: Да.
1: Говорите.
2: Алло.
1: Марин, вы в эфире, говорите. Вы поздравляете кого-то?
2: Да давайте всех поздравим. У нас был прекрасный праздник, День России.
1: Пожелаем.
2: Пожелаем мира, самое главное. Вот как раз тема, которую вы сейчас озвучили перед разговором. Чтобы все, кого ждут, вернулись домой. Чтобы над нашей страной было мирное голубое небо.
1: Марин, присоединяюсь к каждому вашему слову. Бравадно отметили День России. Слава Богу. Анна Волкова, посвящаю моей России.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Продолжаются варенички. Хотим поздравить Марию Рубцову с 45-летием. Она из города Санкт-Петербург. Сейчас в гостях у друзей в Ейском районе. Село Александровка. Желаем всего самого наилучшего от семьи Состиных, Александра, Екатерины, от семьи Сидоровых, Николая и Юли. От души, Мария, вас поздравляем с 45-летием. Напоминаю, что песни заказывают те, кто дозвонился. Привет! От горных красот Адыгеи, озеро. На фото называется розовым, но сейчас оно зеленое. Татьяну Ивановну с днем рождения. Здоровья, любви, Божьей благости. Привет Игорю Шиянову. Пусть хранит его Господь. Так, это Валентина из Геогинской. Всем желает светлой недели, светлых дней, спокойных ночей. Всего самого хорошего. Обнимаю, люблю и молюсь. Так, здравствуйте, София Ломбарская пишет. Хочу поздравить свою бабулю с днем рождения, Татьяну Ивановну. Да, дорогая бабуля, желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет. Ты для нас самый родной, любимый, дорогой человек. Живи долго и радуй нас своим присутствием. Я тебя, бабуля, очень люблю и дорожу тобой. Твоя внучка София. А к поздравлению присоединяется внучка Евгения и внук Андрей. В общем, внуки присоединяются. Валентина Шаповалова, а я-то не сказала, какие красоты вы прислали. На самом деле так красиво в Адыгее. Тамара Ивановна, Новороссийск, поселок Гайдук, на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день, Лидия.
2: Слушаем.
3: Добрый день. Я хотела бы просто передать привет и хочу очень Лену.
2: Да, а привет-то, Тамара Ивановна, кому? Ну, поняла. Всем радиослушателям от Тамары Ивановны, поселка Гайдук из Новороссийска. Вот такой вот музыкальный подарок. Лена Василек, «Баба Тома».

0: Перекличке на Казак-ФМ.
1: А у нас в негласной дневной перекличке отметились Санкт-Петербург, Крым и Ставрополье. С нами Юрий пишет: «Здорово, дневали, браты казаки и сестры казачки! Здравия вам и вашим близким! Привет из города Зеленокумск, Юра, и вам огромный привет! Хорошей недели, отличного денечка, настроения приподнятого! Юрий в Новороссийске, Юрий Кучеренко, отправляю огромный привет от радиостанции Казак-ФМ. Уверена, что с нами на волне хорошей недели, всего самого доброго». А дозвонился Андрей из Анастасиевской. Добрый день. Андрей, ну неужели вы куда-то убежали? Андрей, очень хочу, чтобы вы перезвонили. Вы перезвоните, а мы пока... Андрей хотел папу поздравить, и я думаю, что все-таки важнее будет услышать вас в эфире. Андрей, набирайте, потому что линия, уверена, будет свободна, сможете набрать. А мы пока послушаем «Джанго, дорога и длинная».
2: Ехать.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: И Владивосток с вами. Всем хорошего дня. Владивосток, Наталья, привет. И вам тоже хорошего настроения. Друзья, ну что, я буду ждать, что перезвонит Андрей из Анастасиевской. Поздравлять будем папу уже в 20 часов. Андрей, буду ждать вас. Не знаю, почему вы не перезвонили, что со звонком. Но Лидия Васильевна из Новолабинской дозвонилась. Здравствуйте.
2: Добрый день, Виктория. Слушай. Я хочу поздравить внука Хайлова Владислава. Он окончил первый курс Суворовского МВД училища.
1: Ой, молодец какой.
2: Хочу пожелать ему здоровья, счастья, благополучия, успехов в учебе. И, конечно, ждем его в отпуск. Родители, семья Хаовых, Горбатовых, Судяниковых из Новолабинской.
1: Да, я именинник представляю, как гордится ваша родня тем, что вы учитесь. Вот уже первый курс училища окончил. Ждут в отпуск, уже зацелуют, наобнимают, напоздравляют еще раз. Желаем вам счастья, счастливой судьбы, мирного неба над головой. И, конечно же, пусть исполняются ваши заветные мечты. И большие желания, и маленькие, люблю так говорить. Друзья, меня зовут Виктория Никитюк. Встретимся в 20.00 сегодня на Казак ФМ в Вареничках. Пока-пока. Хорошего дня, прекрасной вам трудовой недели.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая уборочная компания стартовала на полуострове, где ввели временное ограничение на въезд автотранспорта, и сколько школьников получили знаки отличия ГТО на фестивале в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. На полуострове стартовала уборочная компания. Аграриям предстоит убрать более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. Наибольшие уборочные площади в текущем году сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах. Для успешного проведения кампании у крымских производителей имеется достаточное количество сельхозтехники, а вопрос обеспечения аграриев дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров республики. В Балаклаве ввели временное ограничение на въезд автотранспорта на площадь 1 мая. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, особый режим движения будет действовать до 1 сентября. При этом свободный проезд без ограничений официально разрешен для местных жителей, которые проживают в непосредственной близости от площади, а также общественного транспорта, машин экстренных служб и для автомобилей организации, которые осуществляют свою деятельность поблизости. 20 школьников получили почетные знаки отличия по итогам успешной сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Симферополе. Торжественное награждение состоялось в стенах Симферопольской академической гимназии. Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 300 симферопольских учащихся. Они смогли лично пообщаться с известными российскими спортсменами. Финальный этап проекта организаторы планируют провести до конца июня. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода. Местами ожидаются дожди. В Симферополе, Евпатории, Керчи 22 градуса. Захватите зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе завтра прохладнее. Всего 19 выше нуля и пройдет дождь. Привет отправляем поселок Красногвардейское. У вас плюс 21, облачно, и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Ручеек – русский народный танец. На Руси он был частью весенних обрядов, посвященных пробуждению природы. Ручей, бегущий сквозь ворота, символизировал таяние снегов, течение вешних вод, которые несут плодородие земле. Исполнители стоят парами на небольшом расстоянии друг от друга – колонной. Каждая пара, взявшись за руки, поднимает их, образует широкие ворота. Те, кто в конце, слегка согнувшись и прижавшись друг к другу плечами, проходят через своеобразный тоннель и становятся впереди колонны. Все это сопровождается смехом. А как иначе? Весна идет, природа оживает. Ручеек — это еще и игра. В таком случае один человек входит в ворота. Из поднятых рук и из пары, которая стоит в колонне,

добрые соседи. Смех делает человека сильным. Так говорят наши соседи итальмены. И действительно, нет такого итальмена, который не любил бы пошутить над самим собой. Наименование этого веселого народа переводится на русский как «местный житель». И на Кубани местными считаются всего 5 итальменов. Да, это немного, но и во всей России едва наберется 3000 представителей этого народа, выходцев с Камчатки. Говорят эти бродячие охотники-рыболовы на итальменском языке. Но даже если ваш сосед итальмен, вероятности услышать его родную речь у вас очень мало. На итальменском языке говорят у них единицы, и от родителей к детям язык уже давно не передается. Родным языком у них владеют только бабушки и дедушки. Однако есть и еще одна примета, по которой можно наверняка узнать в соседях итальменов. Говорят, что они внешне очень похожи на североамериканских индейцев, с такими же темными глазами и волосами, высокими скулами и раскосыми глазами. А еще они также тесно связаны с природой. Согласно их древним мифам и легендам, народ ведет род от союза ворона Кутха и его красивой и мудрой жены Хахи. Именно от Кутхи дети итальмены научились строить юрты, ловить рыбу и охотиться на зверей и птиц. Детей в итальменской семье должно быть много, потому что они очень любвеобильное племя. Рассказывают, что раньше итальмены жили в огромных юртах, человек по 100-150. И когда заканчивался сезон охоты и рыбалки, долгими холодными зимами любили друг друга и танцевали свои бесконечные танцы. Конец охотничьего и рыболовного сезона итальмены отмечали несколько дней праздник. Праздником Алхалалалай. Это праздник благодарения природы и духов, очищения и любви. До сих пор каждый год все оседлые тельмены съезжаются на Камчатку в полнолуние во вторую неделю сентября, чтобы принять участие в Алхалалалай. Здесь, на родной земле, они очищаются от негативной энергии, проходя через кольцо из березовых ветвей высотой в человеческий рост. Пройдя через него, нужно обязательно улыбнуться окружающим, а потом, найдя себе спутника или спутницу, танцевать буквально до упаду. Танцевальный марафон итальменов проходит вокруг большого костра и непременно парами. Условия этого состязания непросты. Ноги у танцоров полусогнуты, отдых — 3 минуты медленных движений ежечасно. Разрешено пить воду и целоваться. Эти танцы на выносливость — обряд благодарения ворону Кутху. И побеждает пара, которая будет танцевать дольше всех. Рекорд, установленный в 2010 году — 16 часов, 1 минута. Старожилы утверждают, что на Алхалалалай всегда стоит хорошая погода. Вероятно, от того, что природа просто не может хмуриться, когда люди так искренне веселятся.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая уборочная компания стартовала на полуострове, где ввели временное ограничение на въезд автотранспорта, и сколько школьников получили знаки отличия ГТО на фестивале в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. На полуострове стартовала уборочная компания. Аграриям предстоит убрать более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, к жатве ячменя ультраскороспелого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. Наибольшие уборочные площади в текущем году сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах. Для успешного проведения кампании у крымских производителей имеется достаточное количество сельхозтехники, а вопрос обеспечения аграриев дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров республики. В Балаклаве ввели временное ограничение на въезд автотранспорта на площадь 1 мая. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, особый режим движения будет действовать до 1 сентября. При этом свободный проезд без ограничений официально разрешен для местных жителей, которые проживают в непосредственной близости от площади, а также общественного транспорта, машин экстренных служб и для автомобилей организации, которые осуществляют свою деятельность поблизости. 20 школьников получили почетные знаки отличия по итогам успешной сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Симферополе. Торжественное награждение состоялось в стенах Симферопольской академической гимназии. Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 300 симферопольских учащихся. Они смогли лично пообщаться с известными российскими спортсменами. Финальный этап проекта организаторы планируют провести до конца июня. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода, местами ожидаются дожди, в Симферополе и в Паторе, Керчи 22 градуса, захватите зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе завтра прохладнее, всего 19 выше нуля, и пройдет дождь. Привет отправляем в поселок Красногвардейское, у вас плюс 21, облачно, и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

про себя шепчу. Я тебя люблю. Полмари.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

0: Ісак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, какая уборочная компания стартовала на полуострове, где ввели временное ограничение на въезд автотранспорта, и сколько школьников получили знаки отличия ГТО на фестивале в Симферополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. На полуострове стартовала уборочная компания. Аграриям предстоит убрать более 577 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, к жатве ячменя ультраскоростного белого сорта отечественной селекции уже приступили аграрии Красногвардейского района. Наибольшие уборочные площади в текущем году сосредоточены в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах. Для успешного проведения кампании у крымских производителей имеется достаточное количество сельхозтехники, а вопрос обеспечения аграриев дизельным топливом находится на постоянном контроле Совета министров республики. В Балаклаве ввели временное ограничение на въезд автотранспорта на площадь 1 мая. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, особый режим движения будет действовать до 1 сентября. При этом свободный проезд без ограничений официально разрешен для местных жителей, которые проживают в непосредственной близости от площади, а также общественного транспорта, машин экстренных служб и для автомобилей организации, которые осуществляют свою деятельность поблизости. 20 школьников получили почетные знаки отличия по итогам успешной сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Симферополе. Торжественное награждение состоялось в стенах Симферопольской академической гимназии. Всего в спортивном мероприятии приняли участие более 300 симферопольских учащихся. Они смогли лично пообщаться с известными российскими спортсменами. Финальный этап проекта организаторы планируют провести до конца июня. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода, местами ожидаются дожди, в Симферополе, Евпатории, Керчи 22 градуса, захватите зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе завтра прохладнее, всего 19 выше нуля, и пройдет дождь. Привет отправляем в поселок Красногвардейское, у вас плюс 21, облачно, и захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: добрые соседи. Человек начинается с детства. Так говорят наши соседи – калмыки. Процесс воспитания у этого народа начинается чуть ли не с рождения. И один из самых важных в нем – умение контролировать свои отрицательные эмоции и чувства. В прежние времена даже простой вздох в калмыцком сообществе считался грехом. А женщины-калмычки, говорят, даже во время родов не кричали. Если калмыки есть среди ваших соседей, то вы знаете, какой это дружелюбный народ. Среди них почти нет пессимистов, а еще безграмотных. Калмыки изо всех сил поощряют тягу молодежи к знаниям и считают, что юноша, познавший разные страны, мудрее старика, всю жизнь прожившего на одном месте. Случаи, когда родители влезают в долги, продают скот и дома для того, чтобы найти средства на обучение детей, нередки и по сей день. А дети при этом стараются оправдать надежды родителей. В общем, калмыки легко учатся. У них прекрасная память, усидчивость, развито остроумие и красноречие. Калмыцкое воспитание немыслимо без уважения к старшим. Даже разговаривать младшим в присутствии старших не положено. А уж грубое слово услышать и вовсе немыслимо. Есть поверье, тот, кто произносит мат, привлекает беду на себя и близких. «Замерзшего обогрей, холодного накорми», гласит калмыцкая народная система воспитания. Они всегда готовы оказать помощь любому попавшему в беду, даже если это совсем незнакомый человек. Благородство и великодушие у них очень ценятся. А еще невероятно ценится роль женщины, хранительницы очага. Ведь именно женщины воспитывают подрастающее поколение. Дети так любят и уважают мать, что, будучи взрослыми, беспрекословно выполняют все ее просьбы. Мужчины не позволяют себе повысить голос на женщину, не говоря о том, чтобы ударить. Нравственность калмыцкой женщины, ее преданность семье ценилась не только калмыцкими мужчинами, но и соседними народами. Например, казахи считали, что мужчина, взявший в жену калмычку, укрепляет свой род и привлекает благополучие на многие поколения. А если эта женщина родит и воспитает ему сыновей, они будут непобедимыми воинами. Калмыцкие девочки и сегодня достойные невесты. Несмотря на то, что с детства их холят и лелеят, но неженками их назвать нельзя. К 13-14 годам юная калмычка уже может делать все, что нужно для дома. И все потому, что неженку, лентяйку или вертихвостку замуж выдать очень непросто. О том даже поговорка есть. Чем жениться на неряхе, лучше всю жизнь оставаться холостым.
1: Добрые соседи. Когда душа поет.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой порядок изменили для крымских студентов, где открыли новый парк и кто завоевал спецприз на фестивале античного искусства в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый порядок выделения целевых мест для студентов начал действовать в республике. Ключевые решения об их предоставлении будут принимать непосредственно сами работодатели, а не вышестоящие органы. Для этого предприятиям необходимо подавать соответствующие заявки за год до старта официальной приемной кампании. В предстоящем году по педагогическому направлению практически 100% учебных мест сделают целевыми. В Балаклаве торжественно открыли вторую очередь современного парка у Шампанерии. На рекреационной территории площадью 3 гектара высадили около 5000 растений, обустроили прогулочные дорожки, зоны отдыха с гамаками, батутами и прудом. Главным арт-объектом пространства стал сплетенный вручную уникальный виноградный лабиринт, не имеющий аналогов в России. Проект масштабной зоны отдыха разработали в МГУ. Специалисты максимально гармонично вписали инфраструктуру в природный рельеф и панорамные виды Балаклавы. Керченский драматический театр имени Пушкина получил специальный приз жюри на фестивале античного искусства «Боспорские агоны». Он проходил в Керчи. Актерскую труппу отметили за спектакль «Керченские Мадонны». Также на торжественной церемонии закрытия объявили и других победителей 28-го по счету фестиваля. Так, престижный гран-при за постановку Федора и денежный сертификат на 100 тысяч рублей завоевал Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчик». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода, местами пройдут дожди, в Симферополе и в Патории Керчи 22 градуса, захватите зонтики, в Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20, в Севастополе завтра 19, выше нуля. Привет отправляется в поселок Октябрьское Красногвардейского района, у вас ожидается 22 градуса, будет облачно и захватите зонтики. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, почему ты всегда говоришь, что надо посмотреть в интернете? Что это такое, твой интернет?
3: Нина, интернет — это сеть компьютеров. Они связаны между собой по всему миру. Эти компьютеры с помощью специальных технологий могут общаться друг с другом и обмениваться информацией. Поэтому, когда я говорю «надо посмотреть в интернете», это значит, нужно сесть за компьютер и найти то, что тебе интересно.
0: Так просто?
3: Это только кажется, что просто. В это время происходит множество процессов. Когда мы заходим в интернет с компьютера или телефона, то подключаемся к другим, большим компьютерам, которые называются серверы. Они хранят информацию и обрабатывают запросы от других компьютеров. И по нашему запросу отправляют ее нам, а мы видим ее на экране.
0: Откуда интернет знает, что мне интересно?
3: В нем хранится огромное количество информации абсолютно обо всем. Когда ты хочешь найти что-то, то надо набрать ключевые слова в поисковой системе. И она предоставит список страниц с этими словами. А потом тебе надо будет их прочитать, чтобы найти ответ на свой вопрос.
0: А мультики тоже из интернета?
3: Да, дочь. В интернете есть не только текстовая информация, но и миллионы видео, мультики, фильмы, сериалы. Когда я был маленький, такого большого интернета еще не было. И нам приходилось искать информацию в книгах или журналах. А мультики тогда показывали раз в день по телевизору и всего 15 минут.
0: Хорошо, что люди придумали интернет. Что бы я без него делала?
2: Папа знает.

забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак-ФМ».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какой порядок изменили для крымских студентов, где открыли новый парк и кто завоевал спецприз на фестивале античного искусства в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый порядок выделения целевых мест для студентов начал действовать в республике. Ключевые решения об их предоставлении будут принимать непосредственно сами работодатели, а не вышестоящие органы. Для этого предприятиям необходимо подавать соответствующие заявки за год до старта официальной приемной кампании. В предстоящем году по педагогическому направлению практически 100% учебных мест сделают целевыми. В Балаклаве торжественно открыли вторую очередь современного парка у Шампанерии. На рекреационной территории площадью 3 гектара высадили около 5000 растений, обустроили прогулочные дорожки, зоны отдыха с гамаками, батутами и прудом. Главным арт-объектом пространства стал сплетенный вручную уникальный виноградный лабиринт, не имеющий аналогов в России. Проект масштабной зоны отдыха разработали в МГУ. Специалисты максимально гармонично вписали инфраструктуру в природный рельеф и панорамные виды Балаклавы. Керченский драматический театр имени Пушкина получил специальный приз жюри на фестивале античного искусства «Боспорские агоны». Он проходил в Керчи. Актерскую труппу отметили за спектакль «Керченские Мадонны». Также на торжественной церемонии закрытия объявили и других победителей 28-го по счету фестиваля. Так, престижный гран-при за постановку Федора и денежный сертификат на 100 тысяч рублей завоевал Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчик». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода, местами пройдут дожди, в Симферополе и Евпатории, Керчи 22 градуса, захватите зонтики. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20, в Севастополе завтра 19, выше нуля. Привет отправляется в поселок Октябрьское Красногвардейского района, у вас ожидается 22 градуса, будет облачно и захватите зонтики. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, какой порядок изменили для крымских студентов, где открыли новый парк и кто завоевал спецприз на фестивале античного искусства в Керчи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Новый порядок выделения целевых мест для студентов начал действовать в республике. Ключевые решения об их предоставлении будут принимать непосредственно сами работодатели, а не вышестоящие органы. Для этого предприятиям необходимо подавать соответствующие заявки за год до старта официальной приемной кампании. В предстоящем году по педагогическому направлению практически 100% учебных мест сделают целевыми. В Балаклаве торжественно открыли вторую очередь современного парка у Шампанерии. На рекреационной территории площадью 3 гектара высадили около 5000 растений, обустроили прогулочные дорожки, зоны отдыха с гамаками, батутами и прудом. Главным арт-объектом пространства стал сплетенный вручную уникальный виноградный лабиринт, не имеющий аналогов в России. Проект масштабной зоны отдыха разработали в МГУ. Специалисты максимально гармонично вписали инфраструктуру в природный рельеф и панорамные виды Балаклавы. Керченский драматический театр имени Пушкина получил специальный приз жюри на фестивале античного искусства «Боспорские агоны». Он проходил в Керчи. Актерскую труппу отметили за спектакль «Керченские Мадонны». Также на торжественной церемонии закрытия объявили и других победителей 28-го по счету фестиваля. Так, престижный гран-при за постановку Федора и денежный сертификат на 100 тысяч рублей завоевал Саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчик». На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится теплая погода, местами пройдут дожди, в Симферополе и в Патории Керчи 22 градуса, захватите зонтики, в Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Алуште столбики термометров покажут плюс 20, в Севастополе завтра 19 выше нуля. Привет отправляется в поселок Октябрьское Красногвардейского района, у вас ожидается 22 градуса, будет облачно и захватите зонтики. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: женщина никогда не скрывает свой возраст. Поэтому на вопрос «Сколько же вам лет?» она дает правдивый ответ. «Ого! Я не могу назвать вам свой возраст. Он постоянно меняется».
1: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?» Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
2: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

милости, брат, и не милости, я Творцу благодарность воздам. Пусть я скушал и радость, и горести.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько севастопольцев подали заявление на получение социальной помощи, какой очередной груз отправили за ленточку крымчане и где находятся лучшие курорты для отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Около 7 тысяч севастопольцев обратились за социальной помощью через госуслуги. Местные жители чаще всего оформляют социальный контракт для официального поиска работы, открытия индивидуального предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства и другие цели. Помимо этого, востребованы денежные выплаты или натуральная помощь. Как отмечают специалисты, обычное заявление на выплату рассматривается в течение 10 календарных дней, а оформление социального контракта занимает 10 рабочих дней. Очередную партию гуманитарной помощи передали из Крыма за ленточку. Как сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, крымчане собрали партию груза, который формировали, исходя из личных запросов бойцов. В состав партии вошли строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети, масхалаты, окопные свечи и защитные покрывала понча. Также ребятам отправили зарядное устройство, автономные генераторы, спальные мешки и другие необходимые вещи. Три крымских курорта вошли в десятку лучших мест для отдыха большими компаниями. Информацию предоставил один из крупных профильных интернет-сервисов. В общероссийском рейтинге оказались Ялта, Лушта и Феодосия, пропустив вперед лишь Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Чаще всего выбирают курортную столицу Крыма и Феодосию, где останавливаются в среднем на 6 ночей. Кроме того, аналитики зафиксировали общую тенденцию. Российские туристы стали заметно чаще приезжать на отдых в Крым вместе со своими домашними питомцами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове теплая погода. Местами пройдут дожди. В Симферополе и в Патуре, Керчи 22 градуса. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте, Ялуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19, выше нуля и пройдет дождь. Привет отправляется в село Межводное Черноморского района. У вас ожидается 22 градуса, облачно. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй — горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук — шелест травы, которую побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы — душа казахского народа.

себе, это значит бороться под лучами палящего солнца.

вовек. Это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

apakah

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько севастопольцев подали заявление на получение социальной помощи, какой очередной груз отправили за ленточку крымчане и где находятся лучшие курорты для отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Около 7 тысяч севастопольцев обратились за социальной помощью через госуслуги. Местные жители чаще всего оформляют социальный контракт для официального поиска работы, открытия индивидуального предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства и другие цели. Помимо этого, востребованы денежные выплаты или натуральная помощь. Как отмечают специалисты, обычное заявление на выплату рассматривается в течение 10 календарных дней, а оформление социального контракта занимает 10 рабочих дней. Очередную партию гуманитарной помощи передали из Крыма за ленточку. Как сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, крымчане собрали партию груза, который формировали, исходя из личных запросов бойцов. В состав партии вошли строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети, масхалаты, окопные свечи и защитные покрывала понча. Также ребятам отправили зарядное устройство, автономные генераторы, спальные мешки и другие необходимые вещи. Три крымских курорта вошли в десятку лучших мест для отдыха большими компаниями. Информацию предоставил один из крупных профильных интернет-сервисов. В общероссийском рейтинге оказались Ялта, Лушта и Феодосия, пропустив вперед лишь Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Чаще всего выбирают курортную столицу Крыма и Феодосию, где останавливаются в среднем на 6 ночей. Кроме того, аналитики зафиксировали общую тенденцию. Российские туристы стали заметно чаще приезжать на отдых в Крым вместе со своими домашними питомцами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове теплая погода. Местами пройдут дожди. В Симферополе и в Паторе Керчи 22 градуса. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте, Ялуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19, выше нуля и пройдет дождь. Привет отправляется в село Межводное Черноморского района. У вас ожидается 22 градуса, облачно. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Добрый вечер, дорогие наши. Не будем терять ни минутки и сразу же в варенички. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс. Удобно пишите на вареник@казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк. Вечерний выпуск программы в эфире. Хочу начать, знаете, с какого сообщения? Мария Демченко пишет. Здравствуйте, уважаемая Виктория Никитюк. Здравствуйте, Мария. Мы с другом Мирославом, верные слушатели радио Казак ФМ, сочинили частушку. А можете вы ее, пожалуйста, в эфире прочитать? Можем. Вот она. Мирослав с Заречного и Мария с Керчи слушают Казак ФМ каждый божий вечер. Молодцы. Ну, приятное поздравление. Сегодня от всей души поздравляю с очередной годовщиной свадьбы любимого мужа Владимира Киреева из хутора Ленинодар. Дорогой мой, сегодня нашему союзу 4 года. Поздравляю тебя с нашей льняной свадьбой. Крепкого тебе здоровья и прочных нервов, любящего сердца и доброй души. Пусть наша семейная чаша всегда наполняется только счастьем, радостью, достатком и благополучием. Люблю тебя и всегда буду любить. Жена Юлия, хутор Ленинодар. Поздравляем. Сегодня мы хотим поздравить с днем рождения нашего любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку Николая Михайловича Брежнева из станицы Попутная. Желаем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Пусть он еще долго радует нас своим вниманием. Жена, дети и внуки. Друзья, далее еще почитаю ваше сообщение. Давайте перекликнемся. Крым уже с нами. Олег из Новобийской дозвонился первым. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Хочу поздравить Олега Алексеевича Сергеева с днем рождения, пожелать ему здоровья, счастья, любви и всего самого. Что, ну, наверное, что он сам себе пожелает.
0: Олег Алексеевич, от души. И вот эта песня от Олега, нашего радиослушателя, для вас.

0: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
9: Друзья, продолжаются варенички на радио «Казак ФМ». Вечерний выпуск. Вижу, что с нами чуваши. Это очень приятно. Машу ручкой вам. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС. Если удобно, с нашего сайта можете отправить ваше сообщение. Наш официальный сайт «казак.фм». В правом верхнем углу есть перышко на линеечке. Кликните по нему и внимательно смотрите, в какую программу вы отправляете ваше сообщение. В этом случае, конечно же, варенички. Всем привет, всем мира и добра. Передаю привет Даше и мужу Грише из солнечной Чувашии. Кристина, а как было бы здорово, если бы вы написали, откуда поконкретнее в Чувашии. Нам всегда очень важно. А вот Полина из Майкопа для настроения хочет песню. Моя дорогая... Во-первых, не все у нас есть, а во-вторых, дозванивайтесь, подберем какую-нибудь песню, чтобы для вашего настроения прозвучало. Казаки Ковалевского хуторского казачьего общества Новокубанского района сегодня поздравляют вас, Валерий Александрович Нестеров, да, Валерия Александровича, 62-м днем рождения. От всего сердца желают еще много счастливых лет жизни. Пусть каждый ваш день будет наполнен нежным солнечным светом и чистым безоблачным небом. Друзья, не отправляйте никаких голосовых сообщений, потому что, ну, вы же понимаете, что я в эфире, как кто будет их слушать. Поэтому, пожалуйста, напечатайте ваше сообщение, Денис. Сегодня юбилейный день рождения отмечает наша любимая жена, мама, доченька Светлана Сергеевна Крапива из хутора Ленинодар. Дорогая, пишут вам. Поздравляем с 40-летием, желаем оставаться такой же красивой, счастливой, жизнерадостной. Живи, люби, радуйся жизни, цвети, здоровья, благополучия, добра, вдохновения, семейного уюта и поддержки близких. Пусть каждый новый день проходит в гармонии, приносит море позитива и приятного общения. Муж Алексей, сын Дмитрий, дочери Даша и Катюша, сестра Аня и ее семья, родители, бабушка Лида, все родные из хутора Ленинодар. Друзья, есть звонок, он раздался из Пашковской. Валентина Ивановна, добрый вечер.
10: Добрый вечер, казачок. Здравствуйте, уважаемая Виктория. Мое поздравление сегодня, 15 июня, для Пенькова Михаила, который сегодня отмечает 47-ю годовщину. Желаю этому прекрасному человеку крепкого здоровья, благополучия, достатка, добра, тепла, и мира твоему дому. И, конечно же, кавказского долголетия. Живи 100 лет, не зная бед. Пусть все, о чем мечтаешь, в твоей жизни случается. И в жизни каждое мгновение счастливым будет день рождения. От души желаю радости, веселья, много добрых и счастливых дней. Чтоб отличным было настроение, пусть в жизни все будет красиво.
9: Поздравляем, присоединяемся. И песня Михаила Михайлова «С днем рождения» для вас, все те, кто родился сегодня, 15 июня.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: К вашим сообщениям они прилетают в Макс +7 928 401 2020. Таков же телефон для ваших звонков. Добрый вечер, наш любимый Казачок ФМ. Всем слушателям летит привет с Южного Урала. Позитива, отличного настроения с экватором июня. Да, 15-е. С уважением, оренбургские дачники Александр и Наталья. Привет вам огромный. Военкауф Петр Андреевич, вас с днем рождения от души поздравляют как батю, отца, дедушку. Желают счастья, здоровья, успехов и всех земных благ. Зятек подписался. Но вашему зятю Денису скажу, что если получится у меня поставить, песня красивейшая заказана, то обязательно, если не будет звонка, вернемся к вашему сообщению, обязательно поставим то, о чем вы просите. Вообще, по правилам нашей программы, песню заказывает тот, кто дозвонился. +7 928 401 2020. Любовь Анатольевна из Старощербиновской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Мы хотели поздравить свою сестру со Шкуринской, Чуб Татьяну Анатольевну, с днем рождения. Угу. Пожелать ей счастья, здоровья, и чтоб никогда она не унывала. Всегда была веселой.
1: Ну, я вам хочу сказать, Татьяна Анатольевна такой человек, она как зажигалочка, мне кажется. Мы не встречались никогда, но по эфирам знаю, как, насколько сыночек ее любит. Поздравляем вас, и для вас поет Марина Александрова «Сестра-сестренка».

0: Казак ФМ.
1: Всем вам хочется песен для души. Светлана пишет: здравствуйте, хочу заказать песню для души. Сегодня не получается позвонить, но потом обязательно позвоню. Светлана, дорогая, сколько у меня заказов уже на песни. Ну вот таковы правила нашей программы. Привет из Новочеркасска. Вот Ростовская область присоединяется к нам. Меня зовут Наталья, и я хочу поздравить с днем рождения свою родную сестренку из Шкуринской ЧУП Татьяну Анатольевну. Крепкого ей здоровья, никогда не унывать. Я всегда буду рядом. К поздравлениям присоединяется вся моя семья. Поздравляем Татьяну от души. А вот Дарья Алангаева написала: всем любви и мирного неба. Спасибо, Даша. Услышала землячку, хочу присоединиться. Большой привет из города Чебоксары. Чебоксары, и вам привет. Я хочу сказать, Дарья, у нас такое случается, что мы вот в Ярославле уже, Руслан подружился с теми, кто слушает Казак ФМ там, и так приятно, что мы тут в сердце Краснодара, Казак ФМ соединяет вас, у вас на местах. Мария из Ставрополя, вот из Ставрополя, и Оренбург, и Крым, и Чуваши, и Ростовская область. Ставрополье, Новоалександровск. Мария, здравствуйте.
2: Добрый вечер, моя золотая Викулечка и все слушатели. Я хочу поделиться с вами своей радостью. В первых числах июня, 11-12, день рождения у правнучки, у внука. Еще правнучек родился. Сегодня день рождения у мужа золотого моего. Всем им желаю здоровья. У меня сердце разрывается от радости. Какая я счастливая бабушка, что правнуки уже рождаются. Это же счастье какое.
1: Еще какое, да.
2: Поэтому я рада так. Не могу. Всем им здоровья, мира. Пусть растут красивые, добрые, порядочные. Но муж Иван Петрович, этот мой, только на СВ ездит. Господи, дай ему будет хорошей дороги. Вот опять собираемся. Молюсь за них со всех. Мира им. И вот эту песню я заказала. Вот знаете, внуки всем, уже взрослые внуки есть. Они с детства, я им пела все время это детство. И муж любит. Так что пусть прозвучит эта песня, это радость нашей семьи. Большое спасибо, Виктория, как я вас всех люблю. У меня сердце от радости.
1: О, это почувствовалось, это почувствовалось. Мария, спасибо вам. Пусть ваше щедрое сердце будет наполнено щедро-щедро радостью, только приятными эмоциями. И переполнено пусть будет любовью к родным, близким, друзьям.

0: на Казак FM.
1: Друзья, продолжается программа. Я, Виктория Никитюк, жду ваших сообщений. Плюс 7-928-401-2020. Жду вас в перекличке. 35 минут. У нас еще 20.

0: хорошего тебе здоровья, мира, добра, исполнения всех твоих желаний. Поздравляем с любовью и уважением муж Сергей, дочери Кристина, Даша и родные из Среднего Чулбаса. Для Татьяны Ивановны Ломбарской летят поздравления с днем рождения. Для очаровательной, добрейшей одноклассницы Финогеновой Ломбарской Татьяны Ивановны. Дорогая Танюшка, ты для нас самая любимая была в классе. Благодарим тебя за твое доброе сердечко к нам всем, что не забываешь, даришь нам тепло своей души. Так пусть же твоя жизнь будет счастливой и длится вечно, наполняется счастьем, теплом и любовью. Мы очень тебя любим, ты наша зажигалочка. Желаем крепкого здоровья, счастья в семье и личной жизни. Твои одноклассники выпуска 1969 года, школы номер 29, совхоза Кубанец Тимашевского района. Ну и поздравляем с наступающим днем медицинского работника. Денис из хутора Согласный дозвонился. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктория, здравствуйте.
0: Слушаем.
1: Хотел бы поздравить с днем рождения отца, тестя, папу, дедушку, брата, с его днем рождения, пожелать ему самого-самого всего наилучшего, здоровья, счастья, семейного благополучия. Мы его все любим. И желаем ему всего-всего самого наилучшего и мирного неба над головой.
0: Да, это Петр Андреевич Вас, военкауф, поздравляет ваша семья от души. Я сказала, Денис, нужно дозвониться. Песенку-то я отложила, приготовила. А потом Денис говорит, позвонили, любим очень. Этот подарок на белом покрывале января для вас, именинник.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Где наш Волгоград, матрешка Иванова? Что вы сегодня готовите из полуфабрикатов? Добрый вечер всем! Вчера состоялась встреча однокашек 10-го Б класса 56-й школы станицы Варениковская. И нам опять было по 17, как 50 лет назад. Еще раз всех поздравляю. Татьяна Хроменок пишет «Тадарашка». Мы поздравили с днем рождения нашу одноклассницу Ирину Бурдакову. Она приехала на встречу из Ульяновска. О, здорово. Вчера же зеркальная дата была у моей сибирской подруги Александры Бурлак, да? Бурлаку. А сегодня мы, штибовцы, поздравляли нашу сокурсницу из Волгодонска Ирину Горбунову. Всем здоровья. Еще раз здоровья желает Татьяна. Татьяна, здорово. Помню ваше сообщение, когда вы только собирались на эту встречу. А теперь вот узнаю, что и далекие ваши приехали. Как это здорово. Руслан Петруленко из Ярославля с нами. Едет с работы, слушает любимую радиостанцию. Желает доброго вечера двум Серегам. А всем радиослушателям, конечно, Светику огромный привет от Руслана. А, друзья, есть звонок. Надежда из Новомихайловской с нами. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер. Хочу поздравить всех казаков, которые слушают нас по вечерам, люди, которые, ну, как бы, прикованы к постели, все. Недавно мы отметили соцработников праздник. Я считаю, что программа «Казак-ФМ» тоже входит в это обслуживание. Вы поднимаете настроение.
2: Надежда.
3: Как-то зачем. И я хочу для всех людей, которые прикованы к постели, передать хорошую, веселую песню.
2: Да, Надежда, выбрали, вы сказали обязательно кубанскую. Я Антонину Кирилловну поприветствую из Армавира. Антонина Кирилловна, что-то со звонком получилось. Вы набираете смелее, обязательно поздравите. Доноров хотела поздравить, поприветствовать. Надежда, ой, прилушку, прилушки.

0: Казак ФМ.
1: Душновато было с утра сегодня в нашем городе, в Краснодаре, но ветерок легкий спасает. Не скажешь, что прям жарко-жарко, но тепло, я бы сказала, хорошо и красиво. Раиса Давыдовна из Старовеличковской. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Виктория. И все слушатели «Казачка», всем огромный привет. А сегодня у меня повод. Хочу поздравить Нину Афанасьевну из Перевской днем донора. Спасибо ей за все самое главное, и огромного здоровья, и всего самого лучшего. А друзьям по эфиру огромный привет. Я всех помню, целую, обнимаю. Всего хорошего.
1: Раиса Давыдовна, и вам всего доброго. Вике огромный привет. Нина Афанасьевна, знаю, что любите этого исполнителя. Мужик из Сибири, он так называет себя. Спасибо маме.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, так быстро подбегает к окончанию программы. Антонина Кирилловна, не перезвонили. Может быть, завтра к Алексею в 12 часов заглянете. Или я буду ждать вас вечером в вечернем выпуске программы в 20 часов. Ну, хочу сказать, Ставрополь, Оренбург, Крым, Чувашия, Ростовская область, Ярославль и Ульяновск сегодня прозвучали в нашей программе. Это замечательно. Светлана, которая обещала мне, что поднять настроение, очень хочется в следующий раз позвонить. Ну, вы же не написали, какая песня. Я думаю, что полюбившаяся всем Ирины Аллегровой и Игоря Крутого песня «У окна» поднимет вам настроение. Ну, во всяком случае, она о такой светлой встрече, как я говорю вам всегда, смотрите, замечайте друг друга, замечайте друг друга в общественном транспорте, замечайте друг друга на улицах. Часто любовь где-то рядом, как в детстве вообще нам говорили, вы в своих дворах мальчишек видите или нет? Или обязательно на другой, в другую часть города нужно куда-то уезжать, убегать, садиться на транспорт и доезжать? Вот так вот. Поэтому, знаете, кто-то где-то именно ваш, скорее всего, очень рядом. Еще напомню о программе «Варенички по вашим письмам». Только по понедельникам в электронном виде вы присылаете на наш Макс ваши сообщения. Вообще, очень как ведущая этой программы, прошу вас вернуться к эпистолярному жанру. Пишите, рассказывайте ваши истории. Письма такие интересные. Я говорю, почему? Мне говорят, вот как ты так читаешь? Вот не видела человека, а вот так читаешь, когда держишь ваше энергетика письма, она так читается. Вот так написано, так чувствуешь этот почерк. Не представляешь, как выглядит человек, который писал, но что-то себе представляешь. Вы же тоже нас, ведущих, бывает, придумываете, как мы выглядим. Как часто мне говорят, вы маленького роста, блондиночка. Ну нет, конечно же. Друзья, наша программа подошла к завершению. Света, вам мой личный привет. Думаю, настроение ваше поднимется. Всем пока-пока, доброго вечера. И надеюсь, что вы останетесь в компании Казак ФМ. До свидания.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько севастопольцев подали заявление на получение социальной помощи, какой очередной груз отправили за ленточку крымчане и где находятся лучшие курорты для отдыха. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Около 7 тысяч севастопольцев обратились за социальной помощью через госуслуги. Местные жители чаще всего оформляют социальный контракт для официального поиска работы, открытия индивидуального предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства и другие цели. Помимо этого, востребованы денежные выплаты или натуральная помощь. Как отмечают специалисты, обычное заявление на выплату рассматривается в течение 10 календарных дней, а оформление социального контракта занимает 10 рабочих дней. Очередную партию гуманитарной помощи передали из Крыма за ленточку. Как сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов, крымчане собрали партию груза, который формировали, исходя из личных запросов бойцов. В состав партии вошли строительные материалы, медикаменты, маскировочные сети, масс-халаты, окопные свечи и защитные покрывала понча. Также ребятам отправили зарядное устройство, автономные генераторы, спальные мешки и другие необходимые вещи. Три крымских курорта вошли в десятку лучших мест для отдыха большими компаниями. Информацию предоставил один из крупных профильных интернет-сервисов. В общероссийском рейтинге оказались Ялта, Лужта и Феодосия, пропустив вперед лишь Санкт-Петербург, Сочи и Москву. Чаще всего выбирают курортную столицу Крыма и Феодосию, где останавливаются в среднем на 6 ночей. Кроме того, аналитики зафиксировали общую тенденцию. Российские туристы стали заметно чаще приезжать на отдых в Крым вместе со своими домашними питомцами. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове теплая погода. Местами пройдут дожди. В Симферополе и в Патуре, Керчи 22 градуса. В Феодосии, Бахчисарае, Ялте, Ялуште столбики термометров покажут плюс 20. В Севастополе 19, выше нуля и пройдет дождь. Привет отправляется в село Межводное Черноморского района. У вас ожидается 22 градуса, облачно. И захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни. Сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Ненецкая народная сказка «Храбрый медведь». Жили-были вместе птичка с мышкой. Вместе собирали зерна. Собирали они, собирали. Да тут птичка и говорит:
3: «Хватит нам зерен на целую зиму. Теперь давай делить».
2: Стали они зерна делить. Птички зернышко, мышки зернышко, мышки зернышко, птички зернышко. Разделили зерна поровну, а одно зернышко лишнее осталось. Мышка и говорит:
4: «Это зернышко мое. Я больше тебя работала. Я землю рыла. Даже коготки у меня разболелись».
2: Птичка в ответ:
3: «Нет, это мое зернышко. Я больше работала. Я зернышки сверху высматривала. Все летала, долетала. Даже крылья у меня разболелись».
2: Спорили, спорили, да и подрались. А дерутся, что по всему лесу крик да писк стоит. Дрались они, дрались, пищали, пищали, никак друг друга одолеть не могут. Побежали они себе помощи искать. Птичка в помощники себе гром птицу позвала, а мышка храброго, сильного помощника, самого медведя, привела. Размахнулся медведь, ударил гром птицу по крылу кулаком. Сломалось у нее крыло, и тут же гром грянул. Испугалась мышка, юркнула под кусочек коры, да там и сидит. А сам-то медведь и того больше испугался. Смотрит по сторонам.
5: «Где моя мышка? Нет мышки!»
2: Так медведь грома испугался, что прочь побежал. Да на кусочек коры тот и наступил. А под корой вдруг что-то треснуло. Ну, думает медведь, стреляют. И пустился храбрый медведь бежать, что было сил. Так никто в той битве и не победил. Ни птичка, ни мышка, что помощников звали. Да только зернышко то до сих пор так ничейное и лежит. Тут и сказки конец. А теперь, малыш, пора закрывать глазки и засыпать. Сказочных тебе снов!

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ. Казак-ФМ. Когда душа.

0: когда душа поет.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь,

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на казахском.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего!

Я устал слышать слово «нельзя». И устал слышать слово «не надо». Говорить, что виною судьба. Или жизнь том моя виновата. То, что в сердце таится моем. Или в мыслях запрятано где-то. Я живу в этом мире таком, где не ценят сегодня.

0: Казак ФМ.
1: Дорогие друзья, вас приветствует Валерий Семин на волнах радио Казак ФМ.
2: Расскажи мне, мама, про любовь свою, как ты повстречалась с ней в родном краю.

0: Привет всем слушателям Казак ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
1: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю тяжело сетому пацану.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
0: Хорошо-то как! Когда?

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.